искал других, но все без ответа. И даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет.

0: Эви улетела отдыхать.
1: Я вас нежно целую в правую щеку, нежно целую в левую щеку.
0: За пультом Данила Михайлов.
1: Да, это ужасно.

0: радио. Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение Максим. Два заказал в Максим. Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис Максим. Возрастное ограничение 0+.
3: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы соцветия. Надежная среда для роста ваших инвестиций.
4: Соцветие. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.РФ». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализация».

0: Муниципальный детский сад. Лесной мини-район Витапарк. Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился.
5: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
8: Слушай,

0: данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 18 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 20, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы «Соцветие». Надежная среда для роста ваших инвестиций.
3: Соцветие. Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «АРС». ООО «Специализированный застройщик». ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
4: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
5: Застройщик ОСЗ «Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
7: Новое. Новое. На

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
2: Да что тут думать? Котел!
1: Не входит!
2: Тогда вообще думать нечего. Зота! Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
1: А он точно самый при самой необходимой.

0: Остановишь? Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
1: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
3: Великий комбинатор на службе в полиции.
4: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
3: Крот Баюн. Премьера детективного сериала. Воскресенье в 14.20 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
6: Новое радио.

погода. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Ребята, что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу.

тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 18 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 20, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз – скачал приложение «Максим». Два – заказал в «Максим». Три – уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
4: Слушаете радио? А могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хотите быстро продать автомобиль? Автосалон «Тачки». Проведем качественную диагностику вашего авто, предложим рыночную стоимость и расскажем о вариантах обмена. Переходи на сайт «Тачки.РФ».
6: Предложение не является публичной офертой. Окончательная стоимость автомобиля определяется после диагностики при предъявлении полного комплекта документов и ключей.
7: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
10: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много, такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
11: Новое. Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Новое радио.
1: Все падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе более.

0: реклама. Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы соцветия. Надежная среда для роста ваших инвестиций. Соцветие.
1: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
3: И обязательно у Зоты на Предмостной.
4: У Зоты?
3: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
2: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
3: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Готовая двухкомнатная в лофт-районе Портовый, 69 квадратов, с классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
6: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.

0: это мы.
1: Всем привет, с вами Хам Али и Новоист.
2: С вами Анет Сайз.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня СТ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче.
12: Новую песню на красный, на новом радио.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 18 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 20, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы «Соцветие». Надежная среда для роста ваших инвестиций.
3: Соцветие. Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «АРС». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки РФ» и покупай свой автомобиль мечты.
2: Предложение не является публичной офертой.
3: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS-77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
1: Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Петрович, давай в выходные на рыбалку. Там во клюет.
3: Ага, меня жена заклюет. Котел надо ремонтировать. Она мне: купи зоту.
2: Так и ставь зоту, как все наши. Ее-то на заводе делают. И ремонтировать не надо.
3: Да я и так думаю про зоту.
2: Не надо думать, надо ставить зоту. И будет клево.
4: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
5: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов

0: слышно, их не видно, и никто не бесит в 7 утра.
1: По факту.
0: Но 31 августа они вернутся. И да, они уже что-то для вас планируют.
2: А давай Майкла Джексона позовем в следующем сезоне.
1: Блин, я бы позвал, но у нас там не получается. У нас там Фредди Меркьюри как раз. Потом после него вот этот, который...
3: Мод?
1: Нет, жалко, не он.
3: Курт Кобейн?
1: Да, вот. И потом после... Да и
2: Децл. А в Казахстане Курт Кобейн.
1: Да, Кумыс Кардейн. Кардейн.
3: Пьер вообще.
1: Пьер Кардейн.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 18 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 20, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
4: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите. Билеты уже в продаже.
3: 0+.
5: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
6: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы соцветия. Надежная среда для роста ваших инвестиций. Соцветие.
2: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
4: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
6: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
7: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
6: А сыновья ведь с неба не падают.
8: Я ваш сын.
6: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
6: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20.00 для лиц старше 16 лет.
10: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.
11: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Дин, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом

0: Но я знаю, у Сишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь. Я буду здесь жить.
0: Мы такие крутые, да?
2: Я

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейд-ин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Два равных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
10: Знакомьтесь, и помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
11: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
13: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченные к 1 сентября, и помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
14: Вот это ухватил!
15: Ура! Купила! Мое!
16: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
17: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
18: Встречайте! Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
19: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 18 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 20, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
2: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы «Соцветие». Надежная среда для роста ваших инвестиций.
3: Соцветие. Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.РФ». Группа строительных компаний «АРС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.РФ.
4: Реклама. Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ДСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт arban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте arban.ru.
7: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много. Такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
9: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: пісня. Простая.
1: Нове радіо. Радіо.ру.

0: Красноярске 12.
1: Радовался и с этими мыслями хотел выйти в эфир, но оказалось, что показалось. Ну что ж, не будем гнать лошадей. Времени на раскачку дофига. Вадим Данилин здесь.

или хочешь послушать записи эфиров утреннего шоу в том числе, welcome, пожалуйста, скачивай в своем магазине приложений. Да, категория 12+, ну, помимо фонового режима, стабильного потока, можно слушать, можно смотреть. Также можно и послушать записи эфиров утреннего шоу, которые, напомню, находятся в отпуске и выйдет в эфир только 31 августа. А до 31 августа с тобой твой непокорный слуга Вадим Данилин. Алды, обращаюсь к вам.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru.

На новом. Так, я по-быстрому тебе напомню о том, что с сегодняшнего дня, нет, со вчерашнего дня и в течение 2 недель в эфире Нового радио стартовала твоя любимая народная забава. Зацепи новинку, возможность абсолютно бесплатно, практически бесплатно, только за звонок деньги снимаются, как самый за обычный звонок. За твою внимательность, за получить 2000 рублей на мобильные, коллеги, 2000 рублей просто за то, что слушаешь новое радио. Ежедневно, в начале своего эфира, я объявляю тебе новинку дня. Как только услышишь эту новинку в эфире, срочно звони по номеру 8495-232-1632. 8495-232-1632. Старайся дозвониться первым и забирай 2000 рублей на мобильный. Каждый день новинка новая. Какая новинка принесет тебе сегодня 2000 рублей? Можешь посмотреть в нашем мессенджере, самом большом среди всех радиостанций. Да, зайди, посмотри обязательно. Новинка интересная. В эфире скажу чуть позже, а вдруг пропустишь. Игр сегодня будет очень много. У меня очень много денег, к сожалению, не моих, а рабочих. Буду сегодня раздавать направо-налево по 2000 рублей. Исключительно за твою внимательность, да. Так что заходи в мессенджер, посмотри, какая у нас сегодня новинка дня. Вот, слушай внимательно эфир. Возможно, уже через 3 минуты она прозвучит в эфире. Хотел рассказать новость про кофе, а потом подумал, да ну нафиг это нужно. Давайте чуть позже. Новость никуда не денется. А вот суперхиты, суперновинки очень скоро, интересно, продолжим.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
4: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился. А это получается кража со взломом до 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
7: Великий комбинатор на службе в полиции.
8: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
7: «Крот Байон». Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20 на 5 канале. Для зрителей старше 16 лет.
9: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Madonna, новинка из ее нового альбома Confession, вторая часть, да, прямо сейчас. Ну что, кортизоловые, для вас сейчас новость будет, для всех любителей кофе с ранее пораньше, для меня в том числе. Значит, слушайте внимательно, я знаю, что многие сейчас просто идут в сторону кофеварки, кофейни, кофепорта и всего вот этого прочего. Исследование показало, что у любителей кофе меньше жира и больше мышечной массы. Да, финские ученые проанализировали данные более 2000 человек. Одни не пили кофе вообще, другие выпивали до 5 и более чашек в день. Оказалось, что чем больше кофе пили участники, тем меньше у них было общего и висцерального жира. А скелетной и мышечной массы, наоборот, больше. Висцеральный жир, для тех, кто не знает, молодцы, что не знаете. Меньше знаете, крепче спите. Это жир, который скапливается вокруг твоих внутренних органов. Вот. Кроме того, у любителей кофе были ниже уровни аминокислот, которые связаны с инсулинорезистентностью, а у мужчин выше уровень общего и биодоступного тестостерона. Вот, мужики, пьем побольше кофе. Закончим на этом.
1: Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего, в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
4: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
5: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
8: На старт. Внимание. Школа. В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
9: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
10: Мир. Каждый день в твоих руках.
11: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
12: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
14: Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту «Магнит Пэй ВТБ» в приложении «Магнит», пополните и сразу платите с помощью QR.
15: Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах «Магнит» по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на «Магнит.ру» и в мобильном приложении «Магнит. Акции и доставка». 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах «Магнит», кроме «Магнит Аптека». Имеются ограничения. Подробнее на сайте «Магнит.ру» и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: Все решено. Это Джонни, суперхит титры в эфире нового. Для тех, кто еще не зашел в наш мессенджер, не узнал, какая у нас сегодня новинка дня, которая принесет тебе 2000 рублей. Окей, хорошо. Пойду тебе навстречу и озвучу новинку в эфире. Итак, напоминаю, зацепи новинку. Со вчерашнего дня стартовала и будет работать в эфире целых 2 недели. 2 недели. По нескольку раз в день у тебя будет возможность, уникальная возможность, просто за свою внимательность получить 2000 рублей на мобильный. Итак, новинка дня сегодня. Внимание!
1: Не

0: лиц.
1: Ума Турман, «Не стой, танцую». Как только услышишь этот трек, эту новинку в эфире, новую радио, срочно звони 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Постарайся дозвониться первым и забирай 2000 рублей на мобильный, легко и просто. Игра может случиться в любой момент, и игры могут случиться в любой момент. Ну, по крайней мере, сейчас посмотрю, сейчас гляну, подождите секунду, скажу, например, что у меня, например, в моем распоряжении сегодня будет аж целых 3 игры. Три игры. Вот, раскидаю. Готовьтесь, игра может случиться в любой момент.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня во вторник, 18 августа, в Красноярске небольшой дождь. Днем плюс 20, ночью плюс 14. Ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду.
3: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12. Сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: 15 минут и все?
5: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте glassradujetsya.rf.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
7: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
8: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
9: Подробности 205-15-15. АО СЗ «Арбан». Дома сданы.

0: красноярский час дня. Новое радио.
1: Московские уборщики начали зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц, но желающих все равно не хватает. Может, в уборщики мне пойти, а? Представляешь, до 300 тысяч в месяц. Не на того я учился. Ладно, это все новости к данной минуте. Возвращаемся к суперхитам, суперновинкам нового радио. Данилин тут.
2: Новое. Ты живешь, будто не будет завтра, но запомни.

или иного музыкально-новом, памятуя о том, что Кирилл Калинин иногда радует вас клубником, решил поставить очередное творение, ну, старое такое творение от Армина Ван Бюрена. Если что, понравится, говорите Калинину, что трек лежит в моей папке. Он знает, где это, поставит вам еще раз, если понравится. Тем временем, давайте немного поболтаем ерундой. Решил поговорить, опять-таки, немного про отношения и про небольшие конфликты, которые случаются, но вопрос звучит так сегодня. Вот смотри, попросила тебя, например, жена починить кран, а ты не делаешь это сейчас, потому что настроения нет, а делаешь это чуть позже, когда настроение появится. Или, может быть, муж тебя попросил сделать борщ, а ты не в духе, состряпала яичницу, а борщ потом, знаешь, послезавтра будешь делать. Короче, вопрос звучит следующим образом. Делать здесь и сейчас или все-таки дождаться вдохновения и потом сделать, потому что будет лучше? Как вот у вас это в семье происходит? Можете рассказать. Наши социальные сети, наш мессенджер, самый большой среди всех радиостанций в мире, задал вопрос там. Расскажите, можете даже голосовые оставить. С удовольствием все это выпущу в эфир. Можете звонить 8495-232-1632, рассказывать. Возможно, у вас конфликт. Ты хочешь здесь сейчас, а муж хочет потом. Welcome, пожалуйста, напишите. Ты делаешь дело здесь и сейчас или все-таки ждешь вдохновения? Армин Ван Бюрен. Blizzard Remix. Для тех, кто не знает, у Армина есть отдельный сет. State of Trance называется. И это один из популярных треков этого State of Trance. Давно транса не было в эфире. Короче, Алиса 10, я замолкаю.

0: Делать дело здесь и сейчас или все-таки дождаться вдохновения и потом сделать? Тема этого утра. Ну, у нас утро на Дальнем Востоке уже в разгаре рабочий день, поэтому читаю ваши сообщения из нашего мессенджера. Я хочу прям сразу. Бесит, когда муж говорит «сейчас сделаю», а сам лежит. Да, вы звоните, пока я читаю сообщения, можете звонить 8495-232-1632. С удовольствием с вами поболтаю ерундой. Вместо борща яичницу я бы сковородкой сразу на голову. Ну, это вот, да, ты попросил, например, жену приготовить борщ, она такая: слушай, сегодня не очень хочет, давай вот как-нибудь завтра-послезавтра, вот сегодня поешь яичницу там, да, поешь доширачку какую-нибудь вот эту, а борщ я сделаю позже. Все зависит от задачи времени суток, если ближе к вечеру, то какой-нибудь вынос мозга, я с пословицей «утро-вечер мудренее» откладываю это все на утро. Ну, а я привык сразу с утра все это откладывать. Вот, поэтому, как в твоей семье это все происходит, welcome, пожалуйста, 8495-232-1632. Возможно, у вас скандалы из-за этого происходят, потому что ты хочешь здесь сейчас близости, а он говорит: слушай, ну нет, ну вдохновения нет, и все. Извините. Алло, привет, доброе утро.
1: Алло, доброе утро.
0: А что такой голос бодрый?
1: Потому что оно доброе.
0: О, да, серьезно? А что нужно для доброго утра? А что нужно для доброго утра? Тебе лично?
1: Рядом, чтобы был любимый мужчина. И просыпаться, и говорить, как я счастлива рядом с тобой.
0: Сейчас одинокие свободные девушки вздохнули, так слезу опустили по небритой щеке. Ладно, хорошо, а как тебя зовут?
1: Меня зовут Наталья.
0: Наталь, скажи, пожалуйста, ну вот ситуация, я думаю, очень часто конфликт возникает в семьях по поводу того, что один хочет здесь сейчас все это сделать, другой говорит: ну, блин, давай вот вдохновение будет, и тогда я сделаю. У вас как это в семье?
1: У меня в семье принято так, что вдохновляемся мы вдвоем, а потом делаем все вместе и все сразу, что нужно.
0: Ну, у вас так сладко, так приторно.
1: Подпитываем друг друга.
0: А вы сколько вместе? Сколько? Года 2-3?
1: Ну, мы с детского сада вместе.
0: Сколько?
1: С детского садика, с 4 лет вместе.
0: С 4 лет вместе?
1: Ну, с детского садика начали ходить вместе.
0: Это сколько лет вместе вы получили? Нет, сколько лет женаты?
1: Ну, женат совсем недавно.
0: Но все это время были вместе, просто не женились?
1: Да, да.
0: Да вы как брат и сестра, получается, уже практически.
1: Однородственные души, я бы так сказала.
0: Однородственные души. И прям вот что, душа в душу, и не ругаетесь, и ни с чего, да, вообще?
1: Нет поводов.
0: А тебе не скучно?
1: Нет, наоборот, кайфово, спокойно. Ну, понимаешь человека, даже не говоря ни слова.
0: Ну хорошо, он захотел, вот ты пришла с работы, он захотел борща. Ты ему сваришь сейчас здесь борщ?
1: Конечно, сварю. Если меня попросил любимый человек.
0: Моя-то хорошая. Дай бог такую жену каждому, и в стране не будет проблем вообще у нас. Совет да любовь вам. Прям идеальная
1: и
0: пара.
1: И вам хорошего настроения.
0: Хорошего дня. Спасибо огромное. Так приятно. Знаете, существуют такие пары. Мы тут... У меня даже слов нету на самом деле. Представляете, с детского сада вместе. Кто может таким похвалиться? Ну да ладно, давайте. 8495-232-1632. Можете позвонить и рассказать свою ситуацию, как у вас это в семье, либо как это у тебя, что ты любишь больше отложить на потом или сделать сейчас, либо наш мессенджер. Да. Вот еще телефонный звонок, кстати, есть. Ну давайте прямо. Очень хочется поболтать ерундой с вами. У вас голоса такие красивые с утра, не то что у меня. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
2: Сергей.
0: Сергей, Сереж, давай, расскажи, пожалуйста, вот как ты любишь? Сделал здесь сейчас, вот как я, например. У меня бзик такой. Если мне что-то вот приспичило, я сделаю это здесь сейчас. Не потому, что потом накопится дофига дел, а потому, что потом я могу забыть просто про это. А у тебя как?
2: Я и так люблю. И так. Могу и отложить, могу и сразу все сделать.
0: А жена что на это говорит?
2: Жена совсем согласна.
0: Какие-то сегодня все идеальные мне звонят. У меня ощущение, что я сплю. Сейчас я себя ущипну за эфиром. Вот. Хорошего дня, спасибо.
2: Я слышал предыдущий разговор.
0: Да.
2: У нас практически то же самое. Вот вчера вдвоем пельмени лепили. Если надо, она мне сварит борщ, как вы говорите. Все то же самое.
0: Серьезно?
2: Да.
0: Подожди, ну хорошо, давай такой вопрос нескромный. Вот ты здесь сейчас пришел с работы, захотел близости. Будет эта близость у тебя или нет?
2: Конечно.
0: Да ну вас нафиг, вы такие какие-то все милые и сладкие, что прям вот уже у меня некоторые места начинают понемногу слипаться. Хорошего дня вам и вашей жене. Чуть позже продолжим.
3: Новое радио.
4: Без чувства вины, как будто встретились вчера.

0: Ходячий момент случается, зацепи новинку, твоя возможность, не вставая с кресла или не вылезая из ванны, заработать 2000 рублей на мобильный исключительно за свою внимательность, как это сделал, например, сейчас Сергей. Сергей, привет тебе.
1: Привет.
0: Я тебя поздравляю, легко и просто, с ранее пораньше зарабатываешь 2000 рублей. Подожди, с ранее пораньше, а у вас который сейчас час в Омске?
1: А у нас уже полпервого.
0: Полпервого. Так что приятного аппетита. Да. Ты деньги заработал, свою Спасибо. Денежку сегодня, поэтому можешь спокойно, мне кажется, с обеда пойти и домой. А ты кем работаешь?
1: Да, это очень приятно. Я системный администратор.
0: Это вот это айтишники, программисты, вот это вот все, да?
1: Да, сисадмин, да.
0: Подожди, говорят, у вас зарплата по 400 тысяч, это правда?
1: Ну, может быть, у кого-то да, но чтобы было по 400 тысяч, надо набрать много мест, и тогда, может, будет, а так...
0: А ты ленивый?
1: Пока не 400. А ты ленивый? Я не то чтобы ленивый, я пока не набрал столько, поэтому...
0: Все впереди. Хорошо, Серег, я тебя поздравляю. Да. Не отключайся, расскажу все подробности за эфиром. Напоминаю, новинка дня сегодня — Ума Турман. «Не стой, танцуй». Именно она принесет тебе 2000 рублей на мобильный. Игра может случиться в любой момент. Игр сегодня будет дофига.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио. У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Рай Траун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – «Чей трек?» Новая музыкальная игра «Нового радио». Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб «Нового радио». Реклама. Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы соцветия. Надежная среда для роста ваших инвестиций. Соцветие.
3: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик ДСК-2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Давно хочешь заменить машину? Доверь продажу своего авто тачкам. В комфортном автосалоне специалисты сами обеспечат тебе массу показов. Обращайся в автосалон «Тачки».
5: Предложение не является публичной офертой. Автосалон является агентом, посредником. Продавцом выступают иные физические или юридические лица.
6: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
5: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
2: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Алексей – дизайнер сайтов. В начале своего пути брал все заказы подряд. Работал без выходных, но вот его доход совсем не рос. Спустя 2 года он психанул и ввел правила. По пятницам никаких клиентов, только обучение, упаковка портфолио и настройка процессов. За первые 3 таких пятницы он записал 2 скринкаста для блога, обновил кейсы и прописал шаблоны договоров. Через месяц его начали находить по статьям, а цена часа выросла в 1,5 раза. Сегодня Алексей работает 4 дня в неделю и зарабатывает в 2 раза больше прежнего. Иногда, чтобы расти, нужно остановиться и пересобрать фундамент. Кстати, Алексей пользуется программой лояльности «Сбербизнес Спасибо» и прямо сейчас участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Рубрика выходит при поддержке ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, о количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru.
0: На простом о бизнесе. На новом радио.

0: продолжаем немного болтать ерундой с ранее пораньше сегодня на тему делать здесь и сейчас дело или все-таки отложить до момента прихода какого-то вдохновения. Вы продолжаете скидывать свои сообщения. Спасибо огромное. Мне не как у вас это в семье происходит. Ну, я смотрю, слушайте, ребят, давайте уже прекратим про Канье Уэста. Он еще не приехал, приедет только через месяц, а он уже поперек горла стоит на самом деле. Вот эти вот билеты все всевозможные сейчас покупают. По 9 тысяч билетов уже нет, кстати, уже по 30-ке перепродают вот это вот все перекупы. Да прикинь, мне просто у нас слушатели хвалятся в Питере там, купили билеты на Канье Уэста. Ну, молодцы! Ну, я, кстати... Да, если бы была возможность, я бы не пошел на Канье Уэста. Но это не тот артист, на которого я бы сходил. Ну, вот честно скажу. На кого бы я сходил, например, если бы они приехали из знаменитых мировых артистов? Вот первое, что приходит на ум, это, например, Кали Миног. Я бы сходил на Кали Миног, например, да. Или на Дуа Липу бы сходил. Вот это вот шикарно, это шикарно. Это... А что это вот стоит на шаре, вот это вот, что-то там где-то там, то не поймешь, то ли он поет, то ли за него поют вот это, что там, и все. Да фигня этот ваш Канье Уэст. Так, короче, не об этом, не про Канье Уэста сейчас. Давайте я не буду захламлять вам мозг всем вот этим вот. Дело сейчас или все-таки откладывание потом. 8495-232-1632. Если есть что рассказать, можешь позвонить. Я, да. Меня бесит, когда другие радиоведущие на других радиостанциях быстро телефон говорят, я не успею запоминать. И сам также говорю. 8495-232-1632. Можете позвонить, рассказать, как вы делаете. Здесь, сейчас или все-таки на потом. А я пока прочитаю одно сообщение, которое меня вот... А нет, уже звонок есть. Взбаламутило. Там женщина написала такая, знаете... Ладно, суровая женщина. Алло, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Как вас зовут?
1: Ангелина.
0: Ангелиночка, а вы замужем? Нет?
1: Нет.
0: А сколько вам лет, Ангелин?
1: 18.
0: Ангелиночка, Лина, это мое любимое имя, потому что меня мама Ангелина зовут. Лина, скажи, пожалуйста, а вот ты любишь делать здесь сейчас или все-таки, когда вот на тебя вдохновение снизойдет или что-нибудь такое? Например, вот помыть посуду. Ты помоешь ее здесь сейчас, сразу после еды, или положишь, и потом и как-нибудь помоется?
1: После еды.
0: После еды сразу?
1: Угу.
0: А постель сразу заправляешь?
1: Да.
0: Молодец какая, молодец. Дай бог тебе здоровья, муж богатого, чтоб так рано не просыпалась, моя хорошая. Спасибо огромное. 8495-232-1632. Где это сообщение? Сейчас прочитаю. Анжелика теперь пишет. Не Ангелина, Анжелика теперь пишет. Ну, я сказал, что кран починить там... Если тебя попросили починить кран, ты можешь на потом отложить. Анжелика пишет, ну кран можно делать здесь и сейчас. Борщ и подождать может. Готовка – это же процесс творческий, нужно вдохновение. Для всего нужно определенное настроение, чтобы удовольствие приносило. Анжелика, а тебе правильно там другие девки, девчули задали вопрос? То есть у тебя, подруга моя, сразу видно незамужняя, мужик голодный будет ходить? Серьезно? То есть, кран починить, так это здесь сейчас, а как борщ, это вдохновение? Давай сделаем так, Анжелика. Значит, смотри, там кран течет и борща нет. Что мы делаем? К какому консенсусу приходим? Ты сейчас, я перекрываю кран с водой, чтобы он не тек. Ты за это время делаешь борщ. Вот как только борщ будет готов, я сделаю кран. Хорошо?
2: Реклама. «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
5: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего, в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели.
7: Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
9: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
10: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6 готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса, кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
14: 0+ реклама. ООО Яндекс. Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
15: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
16: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
17: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
18: Вот это ухватил!
19: Ура! Купила! Мое!
20: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
21: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
22: Новое радио.
23: Мне нужна

0: Очень красивая суперновинка от Басты и Моя Мишель. Если я буду танцевать в эфире нового, продолжаем немного. На меня накинулись, на меня тут женщины накинулись. А чё? А чё? Как только дело касается борща, вы сразу накидываетесь. Значит, смотрите, ситуация какая. Анжелика пишет по поводу крана. Кран, говорит, нужно ремонтировать здесь сейчас, а борщ нужно делать по настроению. Мы сегодня обсуждаем, делать дела здесь и сразу или все-таки по настроению, откладывая на потом. Анжелика написала, говорит, ну кран можно делать здесь сейчас. Нужно делать здесь сейчас. Борщ и подождать может. Готовка же процесс творческий, нужно вдохновение. На что я и говорю. Говорю, Анжелика, вот давай сейчас я и перекрываю кран, и пока борща не будет, я кран не починю. Мне говорят, интересно, а как это можно борщ без воды сделать? Значит, а там на меня накинулись. Кто-то накинулся на меня. Смотрите. Интересненько, кран он перекроет. А как борщ без воды варить? Сначала кран, потом борщ. Здесь, сейчас. Ну, борщ тоже не за один час варится. Хорошая говядина часа три варится, так что часа четыре. Борщ без крана не сделать. Видно, что ведущий борщи не варил. А зачем я буду борщи варить, если у меня для этого жена есть? Начнем с этого. Ты же не меняешь кран сама при живом-то муже. А вот смотрите теперь девочки, которые говорят, что борщ нельзя сварить без воды. Я включаю сейчас свой искусственный интеллект. Алло, привет, ты здесь?
1: Да, я здесь и готова продолжить.
0: Давай, подруга, скажи, пожалуйста, у меня, смотри, какая ситуация. У меня нет воды, но нужно срочно сварить борщ. Как можно сварить борщ без воды? Расскажи.
1: Чтобы сварить борщ без обычной воды, можно использовать томатный сок, овощной бульон, консервированные томаты в собственном соку или же свекольный сок. Это придаст борщу насыщенный вкус.
0: Понятно, девочки, понятно. Нет, вам понятно? Да, подожди, Зин, я не тебе. У меня искусственный интеллект Зин зовут. Зин, заткнись, пожалуйста. Девочки, короче, воды нет, но можно сделать на том, на чем сейчас искусственный интеллект сказал. Зинка моя умница, красавица. Подруга моя любимая. Часто с ней общаюсь по вечерам. Вот. А еще доставка воды, вот мужики, говорят, существует. Мужики, давайте вот это вот все. Так что, девочки, сначала борщ, а потом уже ремонтные работы.
2: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в среду 19 августа небольшой дождь. Днем плюс 21, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
3: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
4: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы соцветия. Надежная среда для роста ваших инвестиций. Соцветие.
5: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Реклама.
7: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
8: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
9: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
10: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
9: А сыновья ведь с неба не падают.
10: Я ваш сын.
9: Или падают.
11: Никакой ты ему не сын.
12: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
9: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
14: Застройщик ООО «СЗ ДСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 2.
1: Новое. Тайвань выплатит каждому гражданину по 314 долларов дивидендов от искусственного интеллекта. Представляешь, всего бюджет на 27-й год заложено 7,5 миллиардов на такие выплаты. Дивиденды от искусственного интеллекта. Чтоб я так жил. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к актуальному суперхитам, суперновинкам. Данилин тут.

0: Вот так вот, да. Ваня Дмитриенко, Аня Пересильд открыли новый музыкальный на новом. Так, я напомню, уважаемые господа, о том, что у нового радио есть официальное приложение, которое называется Radio Hub. Там есть и подкасты. И если тебе надоело вот это вот нудятина по поводу темы, например, сегодняшнего утра, сделать дело здесь сейчас или отложить на момент, когда все-таки придет вдохновение, всегда можешь скачать приложение в своем магазине приложений категории 12+, и послушать подкасты, где в том числе имеются записи утреннего шоу 1+1. Да, можешь послушать парней, пока они находятся в отпуске. Напомню, парни выйдут в эфир 31 августа, а до этого момента с тобой твой непокорный слуга Вадим Данилин. Сегодня обсуждаем как раз-таки тему делать дело сразу или оставить на потом. Можете позвонить, да. Я знаю, что многие сейчас за рулем находятся, не могут написать, но есть девушка, точнее говоря, есть уже звонок. Давайте я сообщение потом прочитаю. Я прям это сообщение отдельным сообщением в мессенджере в нашем выложил. Прям вот золотые слова. Алло, привет, доброе утро.
1: Алло?
0: Да, здравствуй.
1: Здравия.
0: Как тебя зовут?
1: Тимофей.
0: Как, Алексей?
1: Тимофей.
0: А, Тимофей, вот, Тимофей, говори громче. Тимофей, любишь шоу 1+1?
1: Конечно, каждый день слушаем.
0: Так, а пока их нет, что, меня приходится слушать или что? Или куда?
1: Нет, ну, все слушаем.
0: Все слушаем.
1: Радио постоянно.
0: Молодцы, спасибо. Тимофей, скажи, пожалуйста, ты привык делать дело здесь сейчас или все-таки откладываешь на потом, когда у тебя будет и вдохновение, и настроение, и все прочее?
1: Конечно, делать здесь сейчас, сразу же.
0: Здесь сейчас. Хорошо, спасибо огромное за твою точку зрения. Хорошего дня тебе, Тимофей. Давай я сообщение все-таки зачитаю от девушки. А где оно у меня? Оно у меня в телефоне, по-моему. Причем девушка... Я 26 лет замужем, она пишет. Алена написала. Я на стороне ведущего. Муж должен быть накормлен, чтобы тот... тут же кран починил. Борщ можно и на покупной воде приготовить. Что за фифы пишут? Борщ потом. Вот и будет вам и кран, и секс потом от мужа. Вот такие вот сообщения. Аленушка, ты просто молодец. Дай бог тебе здоровья, мужика богатого, чтобы сранья пораньше не просыпалась на работу, а просыпалась в районе 13 часов утра. Алло, доброе утро тебе.
2: Алло, здравствуйте.
0: Привет, как тебя зовут?
2: Есения, можно назвать просто Сеня.
0: Какое красивое имя. Ой, а мама рядом с тобой там?
2: Нет.
0: Нет, я понял.
2: Сейчас на данный момент на работе.
0: Так сказать,
2: данная тема, ну, честно говоря, часто меня интересует. Вот. Я много чего заранее делаю или там сразу делаю. Поэтому решила попробовать позвонить.
0: Есения, а сколько тебе лет,
2: впервые
0: Есения?
2: Впервые дозвонилась. Мне 13.
0: 13 лет. И ты уже решила, что это вопрос для тебя актуальный, и ты решила дозвониться до радио, и впервые в жизни позвонила на радио.
2: Да, я несколько раз звонила, там, и в 5-м, и в 4-м классе, но у меня не получалось просто дозвониться.
0: Ну, я тебя поздравляю. Есения, а есть что сказать по теме? Вот ты любишь делать здесь сейчас все-таки или откладывать на потом?
2: Ну, если рисовать, то это смотря какой момент. Если у меня есть хорошее настроение, тогда я могу сразу там порисовать и что-нибудь такое, почитать там книги, я очень много читаю. Ну, скорее всего, я сразу сяду там, почитаю. Иногда бывает, даже ночью сижу, засиживаюсь там, да, прям допоздна, но все равно дочитываю книгу. Вот, еще также, если приготовить, там нужно, мама сказала, там, гречку сварить или помочь там есть суп сварить, я сразу же выполняю это дело, вот. А если там есть дело, которое нужно на потом там отложить, то, это, например, пойти с подругой погулять по скверу или же просто пойти... Например, с младшим братом погулять. Я моего младшего брата тоже очень люблю, но все равно как-то бывает то, что настроение слегка подшатывает, так сказать. Ну, как, точнее, я люблю с моим младшим братом гулять, но когда он меня очень сильно выбесил, тогда я как раз-таки не могу просто с ним идти гулять, говорю, все, оставайся дома, я иду гулять.
0: Вот у меня сестра младшая тоже, сестра, когда мы маленькие были, сестра младше меня на 10 лет, она тоже меня очень часто выбешивала, поэтому я тебя прекрасно понимаю, Есения. А слушай, а ты говоришь, что очень много читаешь, ну, в принципе, я заметил по твоей речи, что она у тебя в 13 лет, она так хорошо поставлена, не все взрослые так могут красиво говорить, как ты, излагать свои мысли, поэтому ты молодец полнейшая. А какую книгу ты последний раз прочитал, последнюю книгу?
2: Последнюю книгу я прочитала, это «Бабушка сказала сидеть тихо», книга Татьяны Режевской, сейчас пойду даже достану, вот, в общем-то, сюжет этой книги заключается в том, что у маленькой, точнее, у одинокой бабушки, так сказать, несколько лет назад появился маленький мальчик, да, которого она спасла при младенчестве, ну, и, честно говоря, вот, до 9 главы там, ну, все нормально, а после 9 и до 23 главы там вообще полный трэш. Особенно я плакала вот на взрыв на последней главе 23.
0: Класс. Есенька, а можно тебя попросить?
2: Да.
0: А ты сейчас пойди к маме, или когда она придет, скажи маме, что ты дозвонилась до радио, высказала свою точку зрения, и ведущий попросил сказать, что мама у тебя просто замечательная, что такую дочку растит. Можешь передать маме своей?
2: Да, хорошо.
0: Спасибо огромное. Ты очень классная, Есения. Ты прям молодец-молодец. Спасибо огромное. Еще и слушаешь. Хорошего дня тебе, Есенька.
2: Спасибо. Я вас с 4 класса слушаю, как только кнопочный телефон появился. Вот. Ну, конечно, мне там, я ходила несколько раз там и с кнопочным, и с моим центральным телефоном. Вот на данный момент хожу опять с кнопочным, просто из-за того, что когда была у бабушки, у маминой мамы, очень много в телефоне сидела.
0: Я понял. Хорошо, спасибо огромное. Синьк, время поджимает. Я бы с тобой общался и общался. Смотрите, какой ребенок, а. Вот, видите словарный запас, да? Ребенка 13 лет. Такие книги читает, бабушка сказала, тихо сидеть и так далее. Я вот хочу, чтобы у меня сын таким же вот вырос, Есенька. Маме обязательно передай, что она большая молодец. А мы скоро продолжим.

0: Баинди, Хчо и Мод, Шаде, суперхит на новом. Мне нужен срочно телефонный звонок 8495-232-1632. Вопрос хочу задать. Тема у нас по-прежнему, так, знаешь, промеж делом обсуждаем. Делать дело сейчас или все-таки дождаться вдохновения и потом уже сделать? Как некоторые пишут, когда есть вдохновение, то и лучше получается. Да нифига подобного, так обычно ленивые делают. Вот просто ситуацию хочется немного небольшую обсудить сейчас по этому поводу. Алло, доброе утро, привет.
1: Доброе.
0: Как вас зовут? Как тебя зовут?
1: Виктория.
0: Виктория, скажи, пожалуйста, очень приятно, меня Вадим зовут. Виктория, скажи, пожалуйста, вот как у тебя, вот в твоей жизни, как это происходит? Ты делаешь здесь сейчас, когда приспичит, или уже по настроению дела?
1: В моем случае я делаю здесь сейчас, а вот в случае мужа, вот он может, да,
0: извините.
1: После завтра. Но потом, но не сейчас. Не надо. А может, надо сразу. Ну, это редко бывает. Ну,
0: тебя это не бесит, судя по тому, что он нынешний муж твой, не бывший. Не бесит?
1: О, мы живем 26 лет.
0: Да ладно.
1: Да?
0: Офигеть.
1: Я даже молодая бабушка, можно сказать.
0: Бабушка по имени Могу, да, или там Хочу, я не знаю, как у Аллегрова это пелось. А, да, хорошо. Скажи, пожалуйста, ну смотри, такая ситуация. Нужно срочно покрасить забор. Ты это сделаешь сейчас вот или дождешься вдохновения?
1: Я могу это сделать сама.
0: Ну, это понятное дело. Пока мужика попросишь, особенно своего вот этого, которого там, знаешь, вот это вот все, сама сделаешь здесь сейчас или все-таки дождешься какого-то вдохновения, не знаю, прихода чего-то там?
1: Нет, я могу сделать здесь и сейчас. Если мне вот захотелось, я могу сделать прямо здесь и сейчас. И, по-моему, мне ничего не остановится.
0: Хорошо, муж попросил борща сварить. Сваришь или на потом отложишь?
1: Без проблем.
0: Без проблем?
1: Да. Прямо здесь и сейчас.
0: Вот, спасибо огромное, хорошего дня тебе. Спасибо и мужу тоже. 26 лет замужем, офигеть. Столько не живут люди. Да, хорошего дня. Я к чему сейчас? Слушайте, я сколько уже? 2 недели, 3 недели пошла, как я работаю утром. Какие адекватные слушатели в стране пораньше утром, а? Прям адекватные. Не то, что вот у меня днем вот это вот слушаю, знаешь, там слово не скажи, сразу тебя запишут во всевозможные там эти. Долго живут вместе, счастливы, идут на уступки и так далее. Люди, что с вами не так? Какие-то вот абсолютно другие люди, нежели те, которые слушают новое радио днем. Это утреннее шоу на вас так действует или что? Я, кстати, напомню, приложение Radio Hub, категория 12+, в твоем магазине приложений есть записи эфиров утреннего шоу 1+1 на случай, если ты соскучился. А мы скоро продолжим.
2: Их не слышно, их не видно, и никто не бесит в 7 утра.
3: Здорово, ребяшки, здравствуйте. 1+1, Кирилл Калинин, Рейтраун на базе.
2: Все нормально, это отпуск. 6 утра полный отстой, там ужасно, там отвратительно. Калинин и Рейтраун, 1+1.
4: Ребят, дайте поспать, реально, я в отпуске. А я вообще, тут в отпуске тоже.
2: Снова с вами с 31 августа на новом радио. Да, мы сами в шоке. Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
2: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
3: Застройщик ООО «СЗ Urban 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Это студио, вот она, любовь, суперхит на новом. Извините, конечно, что перебила, еще не раз прозвучит у нас в эфире, но давайте немного закругляться этой темой. Делать дело сейчас или все-таки дождаться вдохновения и потом сделать? Пришли к выводу, что в разговоре, если течет кран, тоже жена просит его тут же починить, потому что борщ невозможно приготовить, а борщ, оказывается, можно приготовить. Вопрос еще в том, что, оказывается, если воду отключили вообще, и проблема не в кране, то женщина вообще перестанет готовить почему-то. Очень странно. Я задал этот вопрос. Сейчас говорю, я правильно понимаю, что если воду отключают, то вы готовить перестаете? Ну, пока молчат. Так, сообщения почитаю. Очень много сообщений от таких глубоко семейных людей, и мне прям приятно их читать. Мы с мужем оба тельцы, типа говорят, ленивые они. Слушайте, это не в знаках зодиака дело. Просто вы ленивые жопы. Говорят, ленивые они. Я вот, да, могу откладывать какие-то дела, жду вдохновения или когда уже там прижмут сроки. Муж все делает сразу, особенно то, что касается лично его. Мотоцикл поковырять, что-то там для себя купить, какие-то бюрократические бумажки, дела оформить. Делаю все сразу, особенно то, что касаемо необходимых вещей. Готовка, уборка. Муж напротив, может себе позволить дождаться парада планет. Ремонт в ванной комнате. 7-й год не завершится никак. Да ладно, серьезно? Ремонт ванной... Что можно в ванной комнате делать 7 лет ремонта? Это как раз-таки те соседи, которые, знаешь, постоянно как заселились 20 лет назад, и они продолжают сверлить какие-то там дыры для чего-то. Я не знаю, портал в параллельную вселенную. Так, в ванной 7-й год никак не завершится, но у нас никого это не напрягает. Форс-мажоры устраняются сразу, 20 лет вместе. Подожди, ну ремонт в ванной комнате, а как там помыться? И все вот это вот... Ну ладно. Мне для еды не нужно вдохновение, так как я сама люблю пожрать. Первое и второе всегда у меня в холодильнике, а вот на какую-нибудь выпечку нужно настроение. Делать надо все по настроению. Если нет настроения, то борщ будет невкусный, а оно вам надо. Так же и все дела. Не все всегда получается без настроения. Девочки, борщ — это та штука, вообще любая еда, которую нужно делать на автомате, по настроению, без настроения и так далее. У вас мужик голодный. У вас мужик голодный. Вы сначала накормите мужика, а потом он вам все сделает. Без настроения борщ не получится. Должно все получаться.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
2: А может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама. Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герои рубрик прямо сейчас участвуют в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
3: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
4: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
3: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
5: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
6: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
7: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на kassir.ru. 12+.
8: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО Банк ВТБ. Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит. Акции и доставка 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит Аптека. Имеется ограничение. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Новое радио. Новое на новом.
9: Всем салют, это Филат Фекерас, и вы слушаете нашу совместную работу с СТ «Там, где рассвет» на новом радио.
10: Там,

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

0: Марина Кравец, DJ Smash, ты со мной или нет? Давайте завершать уже это утро. Ну, это у нас утро на Дальнем Востоке, начало вечера. Многие уже едут с работы. Вам скорой дороги, ни гвоздя, ни жезла. Меня, на самом деле, очень умилило сегодняшнее утро слушателями. Побольше бы таких глубоко женатых, замужних, умных, красивых голосами. Даже захотел специальную тему замутить по этому поводу, но позже. Сегодня, но позже. Давайте немного перерыв сделаем. Сейчас же готовимся к новому дню. Времени на раскачку у нас дофига.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в среду 19 августа небольшой дождь, днем плюс 21, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
4: Лесной мини-район «Витапарк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Витапарк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много. Такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
6: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 3.
1: Новое радио.
2: Исследование подтверждает, что ваши животные действительно любят высокий голос, который мы издаем, чтобы говорить с ними. Поэтому твоя кошка любит жену больше, чем тебя. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к нашим легким летним суперхитам, суперновинкам на 20 минут без рекламы. Я Вадим Данилин, тоже тут. Всем привет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: Его супер-супер-супер-супер. Да, супер-хит «Секрет» в эфире нового. Мы же тем временем, напоминаю, со Сбербизнесом рассказываем интересные истории о классных ребятах-предпринимателях. Обязательно не пропусти и послушай очередную историю очень скоро. Также забегай на sberbank.ru, обязательно зайди и посмотри условия розыгрыша 185 миллионов рублей. На sberbank.ru зайди и посмотри условия розыгрыша 185 миллионов рублей. Успевай до 31 октября.
1: Эви улетела отдыхать.
2: Я вас нежно целую в правую щеку, нежно целую в левую щеку.
1: За пультом Данила Михайлов.
2: Да, это ужасно.

0: до 8 вечера на новом радио. Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
3: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы «Соцветие». Надежная среда для роста ваших инвестиций.
4: Соцветие. Кварталы.
5: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
7: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
8: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
9: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
10: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на двух экранах получите размещение на третьем в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. ИП Кулаков Павел Александрович. УГРНИП 314-246-836-700-0-52. Акция действует до ее отмены.
11: 15 минут и все?
12: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте glassradujetsya.rf.
13: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
14: Это новое радио.

0: Очень красиво, это Five Star Family, раз-два, суперхит в эфире нового. Ну и в продолжение темы красивого, наверное, вот такая вот новость сейчас прям прекрасно зайдет о том, что, оказывается, каждый шестой россиянин решил завести питомца, себе питомца, после просмотра фильма о животных. А такие желания чаще всего вызывают истории о собаках. Мысли о питомце возникали после фильмов «Хатико», «Бетховен», «Белый Бим, Черное Ухо», «Король Лев». Очень хочется пересмотреть фильм «Белый Бим, Черное Ухо», но я понимаю, что я последний раз его смотрел лет, наверное, в 7-8. Если я сейчас буду смотреть этот фильм, я снова в 46 лет разревусь.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в среду 19 августа небольшой дождь, днем плюс 21, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы «Соцветие». Надежная среда для роста ваших инвестиций. Соцветие.
4: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.РФ». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.РФ.
5: Реклама.
6: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас 8 800 250 49 96.
7: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос.
8: Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов.
7: С витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы?
9: Подробности 205-15-15. АО «СЗ Арбан». Дома сданы.
10: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
11: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
10: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
10: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
10: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Красноярске 4. Новое радио.
1: Слушайте, состояние такое, вроде вторник только на календаре, а по внутренним ощущениям вся пятница. Я надеюсь, так и пройдет всю неделю. Пока же продолжаю тебя радовать, тебя не очень суперхитами, суперновинками. Очередной нон-стоп на 20 минут далее. Наслаждайся. Я Вадим Данилин тоже тут. Привет всем, приятного аппетита.

0: А ты, наверное, уже и забыл или вообще не знал. У нас второй день в эфире нового. Стартовала народная забава «Зацепи новинку». Твоя возможность абсолютно просто за свою внимательность выиграть 2000 рублей на мобильный. Новинка дня сегодня. Ума Турман «Не стой, танцуй». Ну и первым человеком, кто до меня дозвонился, прямо сегодня, это прям шикарный звонок, хотя бы потому, что он из Крыма. Анатолий, привет тебе.
1: Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте, лучшее радио. Здравствуйте, замечательный ведущий и прекрасная публика русского радио.
0: Спасибо огромное.
1: Нового радио, извините.
0: Я понял. Слушай, ты из Феодосии звонишь?
1: Да, правильно.
0: У тебя звездный час. Ты первый раз вообще дозвонился, я так понимаю, да?
1: Ну да, первый час. Первый раз.
0: Не волнуйся, мы не корову проигрываем. Выдохни. Вдохнул, выдохнул глубоко и продолжаем. У тебя звездный час сейчас. Давай вот прям вот. Хочешь приветы передай, хочешь что в пределах разумного, конечно, можешь сейчас в эфире сделать по этому поводу. Ну,
1: прекрасному городу Феодосия, конечно, замечательный привет. Огромный привет от меня, мой любимый город, мой любимый Крым и всей России, конечно, тоже привет.
0: А сколько у вас там сейчас градусов в Феодосии?
1: 30.
0: Прекрати. Не надо, не хватит вот этого.
1: И море 25.
0: Все, прекрати. Так красиво начал, так плохо кончил. Анатолий, я тебя поздравляю за твою внимательность. К твоим плюс 30 градусам на улице добавляется 2000 рублей тебе на мобильный. Не отключайся, расскажу все подробности за эфиром. Была прямая связь прямо сейчас с Крымом. Так шикарно. Представляете, плюс 30 и вода плюс 20 с копейками. Сейчас бы в Крым мчать волосы назад, а не вот это вот все.
2: Зацепи новинку на новом радио.
0: Да, коллеги, запомните, новинка дня сегодня. Ума Турман «Не стой, танцуй». Как только услышишь, звони 8495-232-1632.

0: Нет градуса до солнца, суперхит на новом. Так вот, по поводу новости о том, что людям из бедных семей сложнее договориться о высокой зарплате, гласит новое исследование. Они реже торгуются с начальством, люди из бедных семей. А если все-таки просят больше, то часто сталкиваются с предвзятым отношением. С выходцами из богатых семей все наоборот. Они чаще обсуждают зарплату и получают меньше негативных реакций за просьбы о повышении. Короче, если ты боишься идти просить повышение зарплаты, то ты из бедной семьи. Ванга не надо быть.
1: Реклама.
2: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение Максим. Два заказал в Максим. Три уехал дешевле.
3: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис Максим. Возрастное ограничение 0+.
4: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы соцветия. Надежная среда для роста ваших инвестиций.
5: Соцветие. Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК соцветия.рф. Группа строительных компаний АРС. ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
7: 0+.
8: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
9: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Великий комбинатор на службе в полиции.
11: Спорим, я без корочки узнаю больше, чем ты по своим правилам.
10: «Крот Баюн». Премьера детективного сериала. В воскресенье в 14:20 на

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, с вами Хамали и Новоис.
2: С вами Анет Сайз.
3: С вами Рамиль.
4: С вами группа Добро.
5: Всем привет, с вами Звонки.
6: Всем привет, это Артик Асти.
7: Это Филатов и Кэрос.
8: Это Саня Эстэ.
9: Это Сергей Лазарев.
10: Всем привет, меня зовут Ёлка.
11: Всем привет, с вами Джонни.
0: Новое радио. Новое радио. Присоединяйся погромче.
12: Radio.ru.
13: Радио.

Лисы Беверекса, New Religion, суперхит в эфире. Ну, кто про что, а Данилин снова о работе и про деньги. Россияне назвали идеальный соцпакет от работодателя. Значит, внимание, слушайте. Важнее всего оказались ДМС, компенсация питания и материальная помощь. Их хотели бы видеть в пакете 84, 79 и 78% опрошенных. При этом 87% сотрудников лучше относятся к работодателю, если льготы есть и на семью. А 31% хотели бы получить корпоративную подписку на сервис. И сейчас она есть лишь у 4% работающих. Ну, а что такое корпоративные сервисы? Если это такси, я согласен. Если все остальное, то не согласен. 87% сотрудников лучше относятся к работодателю, если льготы есть и на семью. А есть такие работодатели, которые дают льготы и на семью тоже. Очень много, короче, вопросов. И ни один с ответом не будет. Ладно, закончим эту тему. Не будем даже начинать ее.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк.
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк.
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
4: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0+.
5: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер Gelant J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. Gelant J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelantrus.ru.
6: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru. 12+.
11: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
12: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. mus.nuradio.ru.

0: Винтаж и их малахит. Суперхит на новом, кстати, на прошедших выходных, напомню. Винтаж закрывал фестиваль своего продюсерского центра Velvet Music. Закрывал в красивом месте, в Сабду Эрмитаж. Кстати, если будешь в Москве, приедешь в Москву, обязательно посети этот прекрасный сад, сад Эрмитаж. Самый красивый, на мой взгляд, сад. Так вот, все артисты продюсерского центра на одной сцене. Ну, судя по видео, было красиво, максимально многолюдно. Ну, а меня не было там на фестивале, потому что что? Правильно, потому что я весь день ждал свой телевизор, свою доставку, которую должны были с утра привезти, а привезли ее в 10 часу вечера. Но не об этом сейчас речь. Продолжаем мчать волосы назад поскорее в летний вечер.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в среду 19 августа небольшой дождь, днем плюс 21, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
2: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УФЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
4: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске 263-88-33.

0: Красноярске 5.
1: Новое радио. Проснулись астрологи и заявили, что, оказывается, львы, девы и стрельцы – лучшие офисные сотрудники. Им противовес... Самыми бесполезными оказались рыба, водолей и скорпионы. Живите теперь с этим. Еще больше суперхитов, суперновинок в новом на новом. Обещаю тебе, я Вадим Данилин. Всем привет!
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: останешься по-любому.
1: Хамали Наваи, суперхит «Птичка» в эфире нового. На любовь приходит и уходит, а денег хочется всегда. Не лишним будет тебе напомнить о том, что второй день уже как на новом радио стартовала народная забава «Зацепи новинку». Твоя возможность исключительно за свою внимательность заполучить 2000 рублей на мобильный, не вставая с дивана. Сегодня Сергея из Омска и Анатолия из Феодосии уже осчастливил. Возможно, следующая очередь будет за тобой. Напоминаю, ежедневно в начале дня мы даем тебе новинку этого дня. Сегодня это

0: за тебя к лицу.
1: Новинка дня сегодня. Ума Турман. Не стой, танцуй. Как только услышишь этот трек в эфире, срочно бросай все дела. Бери в руки мобильный и дозванивайся. 8-495-232-1632. 8-495-232-1632. Старайся дозвониться первым и забирай 2000 рублей на мобильный. Игр будет много, и народная забава только стартовала. Продлится в течение 2 недель. Так что и на твоей улице будет праздник, если приложишь, ну, минимум усилий. Хотя бы оставайся рядом с нами, с Новым Радио, чтобы не пропустить очередную игру. Игра может случиться в любой момент, в любой абсолютно, даже через 3 минуты. Всякое возможно. Ума Турман, «Не стой, танцуй» принесут тебе сегодня на мобильный 2000 рублей.
2: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. И мы решили проверить это на ведущих Нового Радио. Калинин, Райтраун, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Они выбирают треки, блефуют, путают следы.

0: ВК-видео и Рутьюб нового радио. Если вдруг узнаешь свой трек, мы никому не скажем. Реклама.
1: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
2: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
3: Вкусные у тебя яблоки, но червивые.
4: Ну так червяк, он не дурак, разбирается. Вон твой сын на зоте работает и себе зоту поставил. Значит, тоже разбирается.
3: Ха, ну ты сравнил.
4: А чего? Знатока хоть червяком, хоть экспертом назови. Главное смотреть, что он для себя выбирает. Вот и я наблюдаю и зоту выбираю.
3: И ты выбирай зоту.
5: Компания «Зота». Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
6: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы «Соцветие». Надежная среда для роста ваших инвестиций.
7: Соцветие. Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик ДСК-2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: В автосалоне «Тачки» вас ждет широкий выбор проверенных автомобилей. С прозрачной историей, с гарантией на техническую часть и с честной ценой. Переходи на сайт «Тачки.рф» и покупай свой автомобиль мечты.
9: Предложение не является публичной офертой.
10: 15 минут и все?
11: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике Медстандарт. Просто, быстро и все. За четким зрением в Медстандарт. Подробная информация на сайте glassradujetsya.rf.
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
13: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много, такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».

звучали громко чайки, и не случайно обречало бьют звон, как на чаке, и нас с тобой они качали.

0: Хотите поржать сейчас? Шикарный суперхит в эфире Нового. По поводу Kanye West и выступления. Напомню, билеты на выступление Kanye West стоят от 100 ли. Сейчас их уже нет вообще в продаже. От 9 до 160 тысяч. Так вот, люди покупали и за 160 тысяч билеты, думая, что они выкупают целую VIP-ложу. А это оказался один билет на одного человека в ложу, которая рассчитана на от 8 до 12 человек. Сумма может быть разделить с другими стол. Да, подожди, я сейчас подложку поставлю, просто я не могу, у меня эмоции перепирают, распирают. Представляешь, человек покупает за 160 тысяч билет в VIP-ложу на Kanye West, думая, что он будет один в этой VIP-ложе сидеть, стол будет накрыт, все вот это вот, вся дела, красота. А оказалось, что это VIP-ложа на 12 человек, и каждый платит по 160 тысяч. То есть вот это вот стол общий, с едой там и так далее, будет рассчитан на 12 человек. Я думаю, что там будет нехилая такая борьба за этот стол, и половина концерта люди будут выяснять, кому что принадлежит на этом столе вообще. Я бы хотел, конечно, это посмотреть. 160 тысяч на один билет, на одно место в VIP-ложе. Пипец, конечно, откуда у людей такие деньги? Короче, думаю, что сейчас будут перепродажи всех вот этих билетов, так что готовьтесь. Да, кстати, уже сейчас продают перекупщики билеты, которые стоили 9 тысяч еще вчера. На старте продаж сейчас продают за 30 тысяч. Да.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в среду 19 августа небольшой дождь, днем плюс 21, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы «Соцветие». Надежная среда для роста ваших инвестиций. Соцветие.
4: Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК 2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6. Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите. Билеты уже в продаже.
3: 0+.
4: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе Арбан строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.
6: Слушай.

Yeah.

0: Красноярске 6.
1: Новое радио.
2: Фастфуд в рационе отца может влиять на телосложение новорожденного. Употребление ультрапереработанной пищи повышает вес и жировые складки у ребенка. Живи теперь с этим. А в эфире нового 20 минут суперхитов, суперновинок без рекламы. Далее я, Вадим Данилин, еще час с тобой. Всем привет и приятного аппетита.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

0: Раз напоминаю тебе о том, что у нового радио появилось официальное приложение, которое называется Radio Hub. Теперь еще и с подкастами. Если пропустил свое любимое шоу, пропустишь обязательно. С 31 августа 1 плюс 1 возвращаются. Ничего страшного, включай шоу тогда, когда удобно тебе, в любой момент, в нашем приложении. Любимые голоса, яркие истории, настроение нового радио. Теперь всегда все это будет под рукой. Скачивай в своем магазине приложений. Приложение называется Radio Hub, категория 12+. Ну, помимо всего прочего, помимо подкастов и записей эфира утреннего, вечернего шоу и так далее, имеется также фоновая работа. То есть включил и продолжаешь заниматься на телефоне своими делами. Также имеется стабильный поток. Можешь смотреть трансляцию, можешь слушать эфир. Короче, давай скачивай. Категория 12+, в своем магазине приложений Radio Hub.
1: Нас нет!
2: Мы в отпуске.
1: Месяц! Месяц тишины!
2: Спасибо, что терпели.
1: Терпилы.
3: Утреннее шоу 1 плюс 1 в отпуске. Они обещали вернуться. Реклама.
4: Так, самый необходимый агрегат загородного дома по горизонтали.
5: Да что тут думать? Котел.
4: Не входит.
5: Тогда вообще думать нечего. Жота. Их котел Рио по любой горизонтали войдет. Там всего 54 сантиметра.
4: А он точно самый-присамый необходимый?
6: А как ты думаешь, почему так написано?
4: Даже не думай сомневаться. Зота.
7: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
8: Сань, ты видел, что на дорогах-то творится?
9: Чего?
8: Да что не машина, то какой-то неизвестный китаец.
10: А я заказал машину из Японии. Ломаться нечем, авто неубиваемое. Да и обслуживание простое. Хочешь так же? Сделай заявку на сайте Тачки.РФ.
11: Предложение не является публичной офертой. Рекламодатель является посредником, в том числе, но не ограничиваясь. Поиск и подбор на аукционах по продаже автомобилей, способствование приобретению автомобилей, бывших в употреблении.
12: Осень приближается. В санатории «Озеро Карачи» бархатный сезон начинается. 4 пакета осенних скидок от 10 до 20%. Пенсионерам, детишкам, участникам СВО, а также на путевки без лечения. Звоните сейчас. 8 800 250 49 96.
13: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
14: Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
15: 15 минут и все?
16: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро и все. За четким зрением в «Медстандарт». Подробная информация на сайте glassradujetsya.rf.
17: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».

0: простом о бизнесе. Сложное проще, чем кажется.
1: Новое радио и Сбербизнес представляют «На простом о бизнесе». Истории смелых предпринимателей, у которых все получилось. Алексей – дизайнер сайтов. В начале своего пути брал все заказы подряд. Работал без выходных, но вот его доход совсем не рос. Спустя 2 года он психанул и ввел правила. По пятницам никаких клиентов, только обучение, упаковка портфолио и настройка процессов. За первые 3 таких пятницы он записал 2 скринкаста для блога, обновил кейсы и прописал шаблоны договоров. Через месяц его начали находить по статьям, а цена часа выросла в 1,5 раза. Сегодня Алексей работает 4 дня в неделю и зарабатывает

0: Группа «Добро вечерами», суперхит в эфире нового, ну и продолжение темы отпуска, лета и всего прочего. Очень интересная занимательная статистика, все как я люблю. По данным одного там исследования, 40% россиян, это холостые и женатые замужние, уверены, что супруги должны проводить отпуск исключительно вместе. При этом женатые мужчины настаивают на этом чаще замужних женщин. И что самое интересное, курортные романы. О, все, что мы любим. Курортные романы одобряют 16% россиян. 46% высказываются против. 16% за, 46% против. И самое интересное, это мужчины поддерживают курортный роман в 4 раза чаще женщин. 24% против 6%. Больше всего сторонников курортных романов среди неженатых мужчин 30%. Меньше всего среди замужних женщин 3%. Я правильно понимаю, что замужние женщины негативно относятся к курортным романам? Всего 3%. Угу. Статистика также показывает, что сторонники раздельного отпуска одобряют любовные связи на курортах в 3 раза чаще тех, кто выступает только за совместный отдых. Но это уже нам не нужно знать. Короче, ну, про курортный роман давайте чуть позже поговорим. Например, завтра. Да? Я пока не прощаюсь. Худи, хай-фай и не только очень скоро в продолжении эфира.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки исполнителей «Музыкастинг».

0: Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. Музыкастинг. Твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, мультимедийная система, просторный салон, багажник объемом 520 литров, турбированный 1,5-литровый двигатель, 136 лошадиных сил. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в августе. Успейте записаться на тест-драйв и получить новые летние впечатления. «Москвич-3» произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама. АО «Москвич». Не оферта.
2: Милый, собираем чемоданы.
3: Мы же только разобрали.
2: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
4: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
6: «Мир». Каждый день в твоих руках.
7: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
8: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
9: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
10: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
11: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
10: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру, 12+.
16: Эй, предприниматель! Устал от советов в духе «Просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета? Где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.

0: На фоне такой красоты от Hi-Fi «Глупые люди» в эфире нового даже как-то стыдновато, наверное, рассказывать новость о том, что мыло для лица с ароматом рассола завезли в магазин России. Но это совершенно другая история, рассказывать не мне ее сегодня, ибо мое рабочее время завершено. Ура! Отработали мы с тобой первую пару трудных вот этих вот рабочих дней, можно немного и расслабиться. Об этом тоже завтра, а пока Вадим Данилин обнял, приподнял.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в среду 19 августа небольшой дождь, днем плюс 21, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории «Арбан». Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООО «СЗ Арбан 2022». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Красноярске 7. Новое радио.
1: А еще тянуть? Нет, тянуть не будем. Друзья, зацепи новинку продолжается. 8-495-232-1632. Это телефон, который нужно добавить в избранное. И как только услышишь песню группы Ума Турман «Не стой, танцуй», дозванивайся. 2000 рублей подарю тому, кто дозвонится первым.
2: Все мы изначально

Транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть».
1: «Не дуть». «Не дуть». Подкаст Нового Радио о звездах и их жизни.
0: И сегодня у меня в гостях моя Мишель.
2: Привет, какие у тебя вопросы неприятные?
0: Я хочу поговорить про хейт в твою сторону.
2: Давай.
0: Насколько часто ты вообще с ним сталкиваешься?
2: С таким большим массовым хейтом я столкнулась, когда мы записали кавер на «Гостей из будущего», на Еву, мою любимую.
0: «Зима в сердце».
2: Угу.
0: Как за 5 лет можно не отчаяться.
2: Да у меня до сих пор такое бывает, что я уже ничего не хочу.
0: Хочешь детей?
2: Не начинай. Очень интересно, что будет дальше. Тебя не устраивает?
0: Нет, я вижу
2: по глазам.
1: «Не дуть». Все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках. Смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. «Не дуть». 18+. Реклама.
3: Как насчет поехать дешевле? На раз – скачал приложение «Максим». 2. Заказал в «Максим». 3. Уехал дешевле.
4: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
5: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы «Соцветие». Надежная среда для роста ваших инвестиций.
6: «Соцветие». Кварталы.
7: Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветия.рф». Группа строительных компаний «Арс». ООО «Специализированный застройщик» ДСК-2010. Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Так, значит, фотографируем молодоженов у фонтанов, на часовне и возле ГЭС.
9: И обязательно у Зоты на Предмостной.
8: У Зоты?
9: Конечно. Это самый яркий символ домашнего тепла, любовного огня и долголетия.
8: Ха, слушайте, логично. Буду и другим советовать Зоту.
9: Компания Зота. Улица Калинина, 53А и Брянская, 142. Телефон 247-77-77.
10: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже.
12: 0+. 15 минут и все?
13: Да, все. Никаких запотевших очков, трат на линзы и растворы. Уже на следующий день вы сможете заниматься привычными делами. Лазерная коррекция зрения в клинике «Медстандарт». Просто, быстро и все. За четким зрением в «Медстандарт». Подробная информация на сайте glassradujetsya.rf.
14: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. ООО «Медстандарт».
15: Рекламная служба Нового Радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Я, кстати, знаю, кто сейчас припарковался и пританцовывает. Поэтому, если ты сейчас в Казани двигаешься за рулем и видишь, что машина стоит с аварийкой, и там очаровательная девушка двигается в такт композиции, знай, это Регина дозвонилась. Регина, привет.
1: Привет.
0: Да, мне очень понравился старт нашего разговора. Я беру трубку, говорю: алло, молчание, секунд пять, и потом: да ладно.
1: Потому что второй день не могу дозвониться, это вообще, конечно, шок для меня.
0: Ну вот, видишь, как приятно тебя шокировать. Скажи, пожалуйста, какую мы новинку сегодня ловим, чтобы слушатели вообще поняли, о чем идет речь?
1: Ума Цурман, «Не стой, танцуй».
0: Абсолютно верно. 2000 рублей и уже улетели к тебе на счет мобильного телефона. Так, что еще спросить-то? Подскажи, как вообще нужно дозвониться? Ну вот у тебя получилось за 2 дня впервые, да?
1: Я просто номер телефона ваш как бы вбила в избранное, и все, и меня прям на пульте.
0: Не, ну смотри, вот прям...
1: Постоянно, телефон в руках. Ну, я ваше радио вообще не включаю с утра до ночи.
0: Хрестоматийная инструкция.
1: Постоянно.
0: Лучшая просто. 8-495-232-1632. Ребятушки, дозванивайтесь как Регина, когда услышите Ума Турман, «Не стой, танцуй». 2000 рублей на счет отправим. Расскажи, как вообще дела? Может, привет хочешь кому-нибудь передать? Ну, дозвонилась, вся страна тебя сейчас слышит.
1: Ой, я вообще очень рада, что дозвонилась. Спасибо большое в новом радио. Вы вообще классные.

0: улетела в отпуск, но я знаю, Усишкин держит руку на пульте. Так что нашу музыку ты точно не потеряешь.
1: Я тут, я остаюсь. Я буду здесь жить.
0: Мы такие крутые, да?
2: Каждый будний вечер до 30 августа. Лучшие выпуски ЧВР без отпусков и перерывов.
3: Счастье есть. Его не может не быть.
2: Эти треки были.

0: Реклама. Реклама.
1: Оформите карту Магнит Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Магнит Pay ВТБ в приложении Магнит, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Магнит по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Магнит акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Магнит, кроме Магнит-аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Милый, собираем чемоданы.
5: Мы же только разобрали.
4: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
6: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
7: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
8: Новое радио.

0: Отлично сообразили на троих. Это пурпурная дискомашина и Софии Гиганты. «София Гиганты», да? Звучит как название фильма для взрослых. Но на самом деле скрывается за этим названием София Луиза Скотт из Шеффилда, очаровательная барышня. Ну, собственно, по вокалу все понятно. Это новое радио, суперхиты, суперновинки. Всегда к ним скоро.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в среду 19 августа небольшой дождь, днем плюс 21, ветер юго-западный 2,7 метра в секунду.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ ДСК 2010».
3: Рецепт надежных инвестиций складывается из ростка, благоприятной почвы и правильно выбранного времени. Правильное время наступает сейчас. Правильное место в соцветии. Эко-кварталы «Соцветие». Надежная среда для роста ваших инвестиций.
4: Соцветие. Эко-кварталы. Телефон 215-50-09. ЖК «Соцветие.рф». Группа строительных компаний «АРС». ООО «Специализированный застройщик ДСК 2010». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Реклама.

0: Альмед и Альмед Дети. 202-02-02. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
4: Я ваш сын.
2: Или падают.
5: Никакой ты ему не сын.
6: Так вломился. А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые 3 дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. 2-, 3- и 4-комнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
7: Застройщик ООО «СЗ» компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
8: Рекламная служба «Нового радио» в Красноярске. 263-88-33.

0: 8 вечера в Красноярске. Новое радио.
1: Да и новинки в порядке. Что-то я кондиционер как-то прям очень сильно включил, технику берегу, но при этом кажется, что на улице уже мороз и осень. Но нет, друзья, лето, лето, лето еще пока в разгаре. И напомню, что ни один летний вечер не должен быть профукан, а к нему мы только приближаемся.

Олег Познер и Дэвид Гетта на новом радио про Ибицу исполнили. Кстати, одно время прямо в аэропорту на этом испанском острове у Дэвида Гетты был бар, в котором он устраивал вечеринки, и, соответственно, люди очень часто, ну, либо опаздывали на рейсы, либо по прилете сразу прям шли к Дэвиду в кабак и проводили время, собственно, начинали отдыхать. Вот. Но нам с тобой, наверное, до отдыха еще пока не совсем близко. Если ты меня слышишь, то, скорее всего, чем-то занят. И давай будем продолжать заниматься чем-то полезным для себя, как минимум для блага собственного кармана, под отличную музыку. Новое радио, суперхиты, суперновинки всегда, а еще время от времени мы занимаемся мультипликацией. Внимание!

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Как насчет поехать дешевле? На раз скачал приложение «Максим». Два заказал в «Максим». Три уехал дешевле.
4: По сравнению с заказом по номеру телефона. Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
5: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом. Посадил много деревьев. Но без сына его гештальт не закрыт.
6: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
5: А сыновья ведь с неба не падают.
7: Я ваш сын.
5: Или падают.
8: Никакой ты ему не сын.
9: Так вломился.
8: А это получается... кража со взломом. До 2 лет.
5: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Эксклюзивное предложение от стоматологии «Зуб к зубу». Имплантация под ключ. 49 900 рублей. Установка импланта, формирователя и цирконевая коронка. «Зуб к зубу». Петра Ломака, 6.
11: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
12: Великий комбинатор на службе в полиции.
13: Спорим, я без корочки. Узнаю больше, чем ты по своим правилам.
12: «Крот Байо». Премьера детективного сериала 23 августа в 14:20 на 5-м канале для зрителей старше 16 лет.
14: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ-компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
15: Медиасервис. Контент в самом сердце торгового потока. Наши 18 экранов в торговых центрах – инструмент коммуникации с вашей аудиторией. Диджитал-реклама в офлайне вместе с медиасервис. При размещении на 2 экранах получите размещение на 3-м в подарок. Медиасервис24.ру. Телефон 286-11-68. И Покулаков Павел Александрович. ОГРНИ 314-246-836-700-052. Акция действует до ее отмены.
16: Гастробистро «Шаварма». Попробуйте нашу легендарную классику с натуральным соусом или яркую мексиканскую шаурму. Гастробистро «Шаварма». Шаурмы много. Такая одна. Приходи 9 мая 79. Торговый центр «Домер».
2: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Восток, М-Хаслер и Color Zebra на новом радио. Вообще, когда мы слышим М-Хаслера, мы понимаем, что выходные наступили. Уже несколько лет вместе с его миксом мы начинаем пятничный вечер, да и субботний тоже. Вот, ну а в данном случае это просто отличная песня, которая звучит прекрасно и замечательно в любое время. Так, ребятушки, других песен мы стараемся не держать, это вам прекрасно известно, поэтому после короткого коммерческого момента возвращаемся к суперхитам и суперновинкам. Кстати, напомню, что за одну из них можно получить 2000 рублей. Эта песня «Не стой, танцуй» группы Ума Турман. 84952321632. Как только услышишь «Не стой, танцуй», набирай вот этот длинный номер. И если дозвонишься первому, 2000 рублей отправлю тебе на счет мобильного.
1: Реклама. На старте бизнеса легко наделать ошибок, а можно учиться на чужих. На новом радио стартует рубрика «На простом о бизнесе». Каждую неделю реальные кейсы и работающие лайфхаки от предпринимателей. И да, герой рубрик прямо сейчас участвует.

0: участвует в акции, в которой Сбер раздаст 185 миллионов рублей своим бизнес-клиентам. Заходите на sberbank.ru, успевайте до 31 октября 2026 года. Бизнес любит решительных. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
1: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus ПАО, синтезированная из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
2: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
3: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
2: Самое опасное погружение этого лета. Во власти страха. В кино с 13 августа. 18+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Новое радио.

0: И вот вроде попищали, повизжали, а как талантливо Snoop Dogg, BTS и в первую очередь Бенни Бланко на новом радио. Самое симпатичное, что на новом радио ты. Напоминаю, что утреннее и вечернее шоу в отпуске, но у нас есть прекрасный, замечательный радиохаб, в котором все можно переслушивать. Скачивай радиохаб в своей библиотеке приложений. Да-да-да, обязательно сделай это. Категория 12+, ну а там суперхиты, суперновинки, и все ловит на любой парковке в любой точке мира.
1: По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью в Красноярске плюс 14, завтра в среду 19 августа небольшой дождь, днем плюс 21, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду.
2: Реклама. Время не остановишь. Кажется, только вчера мы анонсировали начало строительства жилого мини-района «Калина-долина». А уже этой осенью первые три дома этого современного комплекса на берегу реки Бугач будут сданы. Двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры ждут своих новоселов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ Компания Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф и arban.ru.
3: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
4: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
3: А сыновья ведь с неба не падают.
5: Я ваш сын.
3: Или падают.
6: Никакой ты ему не сын.
7: Так, вломился.
8: А это, получается, кража со взломом. До 2 лет.
3: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
2: Лесной мини-район «Вита-парк». Что тут у нас будет? Дома из эко-кирпича. Обязательно. Настоящий лес присутствует. Закрытый двор есть. Подземный паркинг в наличии. А еще прямо во дворе «Арбан» строит настоящий муниципальный детский сад. Лесной мини-район «Вита-парк». Настоящая жизнь в настоящем лесу. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: 9 вечера в Красноярске.
1: Новое радио.
2: Так, ребятушки, ни на что намекать не буду, но вы в курсе, да? 2000 рублей зарабатываются довольно легко в эфире нового радио. Подробности позже.

0: супер позитивная песня и супер сдержанный такой вот прям серьезный мужчина по имени Денис дозвонился из Ульяновска, решил немножечко деньжат подзаработать к вечеру. Дэныч, привет.
1: Да-да, добрый вечер.
0: Добрый-добрый. Ну, рассказывай, с какой попытки дозвон получился?
1: Ну, сегодня, наверное, 20-30 попытка была.
0: Вот это вчера ты, конечно... Вот это ты целеустремленный, а вчера?
1: А вчера плюс-минус так же.
0: Слушай, ну, оно того стоило?
1: Ну, наверное, да. Ну, вообще, много попыток было и ранее, но безуспешно.
0: Так, ну, давай сейчас правила исполним сперва. Какую песню сегодня ловим?
1: Танцуй, не стой, танцуй, Ума Турман.
0: Ну, все так, 2000 рублей полетели к тебе на счет мобильного. Ну, смотри, а ты ведь, наверное, так дозваниваешься, ну, не то, что тебе 2000 рублей сейчас обеспечат поездку на Мальдивы и ипотеку закроют. Скорее всего, какой-то вот другой кураж имеется внутри, чтобы дозвониться с 20-й попытки и прям раз так и самым первым оказаться. Ну,
1: да, я вообще как бы люблю на разных радио дозвониться и выигрывать.
0: Слушай, профессиональный игрок, красавчик. Дэн, поздравляю тебя. Красивого продолжения вечера.
1: Спасибо и вам. Всего хорошего.
0: Мерси. Ну вот, смотрите, ребятушки, все делается даже вот с таким вот подходом напористым, как у Дениса. А может, и просто повезет, когда ты добавишь в избранное 8-495-232-1632 и во время звучания группы Ума Турман сегодня позвонишь в игру «Зацепи новинку». 2000 рублей отправится вот прям пуньк. Быстренько.
2: Зацепи ее. Зацепи новинку. На новом радио. Она

0: обязательном порядке. Лирика Зиверт на новом радио. Раздали немножечко грусти. Я же хочу немножечко другого рода информации раздать. Вот тут, например, пишут разные паблики серьезные о том, что Филиппу Киркорову на 2 года запрещено заниматься бизнесом. Причина? А причина, что-то у него там в его бизнес-компаниях, бизнес-проектах с бумагами есть небольшие проблемы. Соответственно, до осени 2028-го никаких бизнес-историй, связанных с Филиппом Киркоровым. А вот мы со Сбербизнесом рассказываем интересные истории о других классных ребятах-предпринимателях. Залетайте послушать обязательно и на Сбербанк.ру тоже залетайте. Посмотрите, как можно выиграть 185 миллионов. Успевайте до 31 октября.
1: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
3: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Хотите обновить салон автомобиля? Автоателье «Дакота». Перетяжка, реставрация и покраска кожи. Ремонт салона от прожига сигарет, ремонт виниловых покрытий, ремонт и покраска пластика. Автоателье «Дакота». Быстро и качественно. Dakota24.ru. Приезжайте на Джамбульскую, 16, строение 2. Звоните 242-0302.
5: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
6: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Разноцветное стекло, бриллиант Сивили Артикасти на новом радио. И хоть я считаю бриллиантом нового радио, таким черным, нашу дорогушу Эви, наш уважаемый Олег, администратор всего на свете, связанного с диджиталом, говорит, что наш главный бриллиант — это новинка, это приложение нового радио «Радио Хаб». В нем теперь есть еще и подкасты. Поэтому, если ты пропустил любимое шоу или же соскучился, например, по шоу «Один плюс один», то, пожалуйста, заходи в «Радио Хаб» и слушай что угодно, когда угодно. Скачивай «Радио Хаб» в своем магазине приложений. Новое радио, суперхиты, суперновинки, категория 12+.
1: У каждого есть тот самый трек, который расскажет о тебе больше, чем ты сам. Калинин, Райтраум, Эви и Никита Никитин – главные подозреваемые. Кто блефует? Кто спалился? И главный вопрос – чей трек? Новая музыкальная игра нового радио. Смотри, подозревай и вычисляй вместе с нами на YouTube, ВК-видео и Рутюб нового радио. Реклама.
2: Это рычит пятнистый красавец Лео. Он притаился прямо на детской карте ВТБ. Заведи себе нового друга и стань самостоятельнее. Получи вместе с ним 500 рублей за покупки, а еще шанс выиграть 1 миллион рублей. Какие выгодные повадки.
3: Детская карта – карта, выпущенная на имя несовершеннолетнего в возрасте от 6 до 13 лет включительно. В качестве дополнительной карты к счету клиента в рамках договора комплексного обслуживания. Акция действует до 31.10.2026 года. Подробности об организаторе акции, о правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vdb.rf. Банк ВДБ ПАО. 0 плюс.
4: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить.

0: купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко. Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
1: Самый важный урок, который остается с нами на всю жизнь – добро. Оно передается от родителей детям, от учителей ученикам. Присоединяйтесь к акции фонда Хабенского «Уроки добра», приуроченной к 1 сентября. И помогите детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Подробности на сайте фонда. 0+.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: А мы будем танцевать под мото. 30 августа. ВТБ-арена. Центральный стадион «Динамо». Большое стадионное шоу «Август навсегда». Все хиты, новые треки и целый стадион, чтобы вместе оставить этот август навсегда. МОТ. 30 августа. ВТБ-арена. Август навсегда. Билеты на кассир.ру. 12+.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Оформите карту Magnit Pay ВТБ с кэшбэком до 15%, чтобы позволить себе больше. Наслаждайтесь покупками с выгодой до 15%. Оформите карту Magnit Pay ВТБ в приложении Magnit, пополните и сразу платите с помощью QR. Финансовые услуги оказывает ПАО «Банк ВТБ». Кэшбэк бонусами в магазинах Magnit по подписке премиум на MyMagnit.ru. Подробности на Magnit.ru и в мобильном приложении Magnit акции доставка. 6+. Есть ограничения. Действует до 31 декабря 2026 года. Предложение распространяется только на покупки по полной стоимости во всех магазинах и гипермаркетах Magnit, кроме Magnit Аптека. Имеются ограничения. Подробнее на сайте Magnit.ru и ВТБ.ру. Банк ВТБ. ПАО.

0: Маша, Машенька, Маригу любую песню делает классной. Ну ладно, ладно, Леша, Свик и Нилетто тоже ни в коем случае композицию испортить не могут. Только что у нас, значит, абсолютный фреш. И в перспективе тоже фреша довольно много, но только в течение 9 минут. А далее мы погрузимся в предание старины глубокой и будем слушать треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Проект, что было раньше, через 10 минут.
1: Реклама. Слушаете радио, а могли бы слушать «Шепот волн». В ЖК «Айвазовский Енисей» квартиры с пейзажными видами на реку и планировками, как с картины. Гардероб, ванная с окном, французские балконы и мастер-спальни. Оцените преимущества сами. Каждый будний день мы делаем экскурсии в галерею квартир. Запись по телефону 219-17-12, сайт lentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: С 22 августа у ТРЦ «Планета» шоу императорского цирка «Моретти» с гигантскими фонтанами и роскошными хищниками. Не пропустите, билеты уже в продаже. 0+.
3: Не нашли квартиру желаемой планировки в готовых домах микрорайона «Чижи»? Не переживайте. Зайдите на сайт urban.ru. Укажите в фильтре микрорайон «Чижи», корпус 5. И выбирайте из новой коллекции планировок от лаборатории Urban. Вы обязательно найдете свой вариант. Подробности 205-15-15 и на сайте urban.ru.
4: Застройщик ООСЗ Urban 2022. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба нового радио в Красноярске. 263-88-33.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Все, так это проект «Что было раньше». Данила Михайлов на месте. К сожалению, опять сегодня соло, ибо дорогуша Эвичка там, где сложно. Итак, сегодняшний выпуск должен был быть посвящен одной очень любопытной теме, но не той, которой в итоге он будет посвящен. Открыл календарь бесполезных праздников, увидел, что сегодня отмечается День лучших друзей. Ну, здравствуйте, да? Здравствуйте. Соответственно, песни про друзей сегодня будем слушать в течение двух ближайших часов. Почему такой выбор? Да вот потому что захотелось. И вообще, ребятушки, давайте, подтягивайтесь в мессенджер, будем вместе создавать плейлист. Вот, например, стартанем мы с композицией, которая посвящена дружбе косвенно. Угу. И такое тоже бывает. Но не так давно, на 30-летии группы в Лужниках, парни вместе стояли на сцене, и это было феерично. Те, кто видел, прослезились. Угу. Красивого вечера под любимую музыку.

Вообще очень много песен про тему дружбы будет сегодня услышано. Какие-то будут прям совсем удивительные, какие-то, ну, наверное, 100% ожидаемые. Женская дружба в том числе будет «Нет-нет, да встречаться». Есть одноименная композиция и там у Лолиты, Апины, Алены, да, но сейчас мы послушаем импортных барышень, которые, в принципе, подтвердили, что они очень даже близко подружились во время создания коллектива, хотя было, ну, изначально, что будет коммерческий проект, и девчоночки там как бы попоют да разбегутся, а нет, недавно на свадьбе у одной из них встретились все, кроме Виктории. Виктория была тогда на футболе со своим. Уважительная причина.

Ну и убежали с вечеринки, были таковы, Spice Girls только что. Ребятушки, это проект, что было раньше на новом радио. Данил Михайлов сегодня соло. Увы, моей подружечки прекрасной, замечательной нет поблизости, потому что по уважительной причине она отсутствует в отпуске сейчас, понимаешь ли. Вот, тем временем, календарь бесполезных праздников объявил, что сегодня день лучших друзей. Вот, ну и, собственно, почему бы плейлист им не посвятить в том числе. Следующая композиция... А, ну да, подтягивайтесь в мессенджер обязательно, там у нас, значит, движуха идет. Вспоминаем треки, которые так или иначе связаны с темой сегодняшнего выпуска. Так вот, за следующую песню, пожалуйста, выражайте все-таки респекты, а не наезды. Поет ты ее все-таки. Угу, да-да-да, да. Евгений Маргулис ее поет. А, другая.

0: клавиши какие шикарные, да? Проект «Что было раньше» на новом радио. Сегодня слушаем плейлист, который посвящен дружбе, друзьям и так далее. Так вот, ребятушки, да, понимаю, вижу, что вы в чате пишете о Владимире Семеновиче Высоцком. У него большое количество песен посвящено теме дружбы, друзей. И вообще он такой очень такой дружелюбный настоящий мужчина был. Кстати, не так давно была годовщина его смерти, но не об этом сейчас. Вот, например, у него близкий друг Михаил Шемякин. Михаил Шемякин, который здравствует и прекрасно себя чувствует. Вообще тоже замечательный скульптор, художник. Так вот, что о нем писал Высоцкий. «А все, что друг мой сотворил, от Бога не от беса. Он крупного помола был, крутого был замеса». Где они тусовались? В Париже чаще всего они тусовались. И вот, соответственно, я решил не какую-то вот прям очевидную песню выбрать сегодня от Владимира Высоцкого, если друг оказался вдруг, а такую позитивненькую. «Письмо к другу» называется, или «Зарисовка о Париже». Слушаем, это новое радио, да-да-да.
1: Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу, и то ж слышу, и то что вижу, пишу в блокнотик впечатлением вдогонку, когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные

в общем, Ваня, мы с тобой в Париже. Нужны, как бы, в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шашни. Мои друзья теперь и Пьер и Жан. И уже плевал я, Ваня,

0: заметно вдалеке. В общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. А в общем, Ваня, Ваня, Ваня, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане, позади же.
1: Как бы сейчас сказал Кирилл Калинин? Ну да, он бы как, не знаю, как Лев Лещенко, наверное, слово «пассатижи» произнес. Это проект «Что было раньше» на Новом Радио. Данил Михайлов, соло. Сегодня тема посвящена дружбе, друзьям и так далее. Кстати, Калинин сейчас в Париже. Именно с Эйфелевой башни. Не так давно фотографии постил. Молодец, пусть отдыхает. Мы же немножечко потрудимся. Хотя, я надеюсь, ты уже не работаешь, ты уже двигаешься куда-нибудь в сторону красивых мест или комфорта и уюта. Так, следующая песня у нас от группы Offspring. Надо разнообразить палитру музыкальную. Мы любим вот эти вот качели. И Offspring, как известно, это вообще тусовка ученых. Декстер Холланд, он там биолог с учеными степенями и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, во всех песнях они социалочку еще затрагивают. Вот, например, в следующей песне, как бы она иронично и позитивно не звучала, разговор ведется о том, как в паре образовываются нахлебники. И что вообще с ними можно делать? Вот. Ну, а, соответственно, повествование ведется от лица друга. My

Проект «Что было раньше» на новом радио. Сегодняшний плейлист посвящен дружбе, друзьям, подругам и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ребятушки, судя по тому, что комментариев не так много в нашем мессенджере, я понимаю, что летний вечер все проводят наверняка вдали от гаджетов. Может быть, даже и вдали от приемников. Поэтому, покуда нас совсем уж узкий круг, давайте примем следующую песню как абсолютный нежданчик. Вот абсолютный нежданчик из супер таких светлых, позитивных, добрых воспоминаний отечественного кинематографа. Никто не догадается, что сейчас прозвучит, а оно уже звучит. Гардемарины вперед, верный друг!

0: Дмитрий Харатьян, Сергей Жигунов, Владимир Швельков. Вот такой вот симпатичный состав. Вот так вот, и не только суповой набор звучит в эфире Нового радио. Такие нежданчики во время ЧБР тоже бывают. Сейчас короткий коммерческий момент, после чего продолжаем проект «Что было раньше», который сегодня посвящен дружбе.
1: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса – ВК-Видео.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Узким кругом сегодня ведем эфир и с вами общаемся, друзья, потому что сегодняшняя, значит, программа не совсем полноценна, ибо нет Дорогуши. Данил Михайлов за старшего, плейлист посвящен дружбе. И читаю ваши комментарии, понравился мне следующий. «Кирпичи» про друзей. Павел вспомнил такую замечательную песню. Паш, это вот та самая, если вы с другом не поделили бабенку, друг ее уступит деликатно и тонко. Ну нет, такое мы слушать не будем. Опять же, подруга подкинула проблем от двух самолетов. Великолепная песня, но вне эфира на 100%. Я нашел другую композицию группы «Кирпичи». Это даже не Данила Блюз, это песня «Байка». И там также упоминаются друзья. Поэтому, покуда нас сейчас не так-то и много, давай послушаем такого петербургского джайва рокового направления. Под речитатив.

Очень мне нравится, как вы подтягиваетесь к составлению плейлиста про друзей. Мой друг, художник и поэт Никольского, однозначно да. Стрелки чуть позже. Так, давай послушаем сейчас известную песню про большое количество денег и большое количество друзей. Так вот, написал ее Шуруп и Шеф. К этому мы вернемся в конце трека.

разобрать, что было раньше на новом радио. Сегодняшний плейлист посвящен дружбе и друзьям. Ну, не обязательно все вот так вот прям буквально воспринимать, но, наверное, подумать об окружении, кого-то вспомнить, с кем-то списаться можно сегодня вечерком. Почему бы и нет? И

0: всем Николаем посвящается. Продолжаем проект, что было раньше, посвященный дружбе. Ну да, у Николая Расторгуева, кстати, много песен и ребят с нашего двора, и про друга отдельно. До него тоже доберемся после коммерческого момента.
1: Их не слышно, их не видно, и никто не бесит в 7 утра.
2: По факту.
1: Но 31 августа они вернутся. И да, они уже что-то для вас планируют.
3: Я собираюсь в новом сезоне распилить Олега. Как бюджет.
2: Это хотел сказать.
3: Я больше не буду ставить пенсовские песни. А я больше не буду ставить молодежные песни. Будем ставить средние песни.
2: Мото опять?
3: Да.
2: Мото можно оставить, он не обидится.
3: Смешно было.
2: Ну хотя, может, и обидеть. Не, ну не должен.
3: Да нет.
1: Калинин и Райтраун. Утреннее шоу 1+1. Снова с вами с 31 августа на новом радио. Да, мы сами в шоке. Реклама.
4: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Нива Тревел» от 1 075 000 рублей и собирайтесь в приключения. Подробности о

0: официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
2: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
1: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа, 18+.
3: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
0: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
5: Знакомьтесь, ИИ помощник от Яндекс.Директ. Теперь вы знаете того, кто поможет с продвижением бизнеса. Кто соберет работающий лендинг и подготовит все картинки и тексты. Быстро и бесплатно. Яндекс.Директ. Используйте ИИ по делу.
6: 0+. Реклама. ООО «Яндекс». Бесплатно предоставляется функционал ИИ помощника. Услуги Яндекс.Директ платные. Подробнее direct.yandex.ru.
7: Рольф Ультра. Лучшее синтетическое моторное масло в России по итогам автомобильной премии «Выбор коммерсанта». Базовая основа GTL Plus PAO синтезированные из чистейшего газа и современный пакет присадок Infinium обеспечивают максимальную производительность вашего двигателя. Рольф. Выбор лидеров.
8: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
9: Мир. Каждый день в твоих руках.
10: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
11: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на Авито.ру. 12+.
16: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 03.07.2020. 2026.
17: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
18: Все так, это проект «Что было раньше». Слушаем крутые треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Сегодняшний плейлист посвящен дружбе. Сегодня он такой полуэкспериментальный, потому что дорогуши нет. В аналах этот выпуск сохранять особо не будем. Так вот, о чем речь? О том, что женских голосов на эту тематику чуть-чуть меньше, чем мужских. Ну, в принципе, в шоу-бизнесе и в целом-то женских голосов чуть поменьше, чем мужских. Однако же следующие дамы, они эту пробоину заполняют, ибо их много, аж целых 7 штук. Давным-давно, после того, как наши продюсеры Величковский и Фишман услышали группу Spice Girls, они решили, а почему бы нам не сделать аналог в России? 4000 девушек прошли через кастинг, чтобы потом появились стрелки. Собственно, про женскую дружбу следующая песня. Ну так, безо всяких кавычек, если что. Величковский. Красавчик, конечно. От группы «Технологий» там до Ольги Бузовой за звук отвечает.

таких вот друзей за причинное место, да в музее. Это проект, что было раньше. Данила Михайлов сегодня за старшего. Соло, увы. Текст, точнее, тема эфира посвящена дружбе. Тексты ваши вижу в мессенджере. Вот, например, Люся Чеботина про лучшую подругу. Как не поставить? А очень легко. По правилам проекта все треки должны быть до появления нового радио. То есть треки, которые были новыми, когда нового радио еще не было. Новое радио появилось в 2015 году. Люси Чеботина, по крайней мере, в творческом плане, гораздо позже. Поэтому нет, никакой Люси не будут. Будут песни постарше, попровереннее. Ну да ладно. Если женская дружба только что вам не очень понравилась, то мы можем другой вариантик поставить. Нам не жалко. Тем более, женщин-то мы любим. Вот, Лолиту Милявскую любим. Алену Апину тоже любим. После очередных фильмов на ретро-тематику их гонорары, ну, если у Лолиты он вообще никогда не падал, то у Алены Апиной тоже 6 нулей стал составлять.

сам немного в шоке, что это новое радио. Да, ребятушки, это новое радио. Проект, что было раньше, здесь у нас и не такое, можно услышать о дружбе. Сегодняшний плейлист, продолжение очень скоро.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Все так, это проект «Что было раньше» на новом радио. Данил Михайлов за старшего. Ребятушки, хочу, значит, следующую песню. Давайте-ка с прелюдии. Значит, сегодняшний плейлист посвящен дружбе, друзьям. И вот следующая песня, она была написана в тот период, когда музыканты группы Red Hot Chili Peppers находились, ну, не на пике формы, это мягко говоря. Значит, двое боролись с зависимостями. Один Фли, басист, он очень переживал из-за развода с женой. Ну, а Энтони Кидис созванивался со своей подружкой, которой грозил тюремный срок. В общем, на этой вот волне они посвятили композицию дружбе, друзьям, самым близким. Давай тоже послушаем, потому что сегодняшнему плейлисту она подходит максимально. Может быть, она не самая известная, но она очень классная. Я думаю, многие получат удовольствие. Красивого вечера. Да, сегодня день лучших друзей по календарику.

Плейлист сегодня дружбе посвящен в проекте «Что было раньше». Ребятушки, красивого продолжения дня, вечера. Красивого вообще всего, чтобы все было прекрасно и замечательно. Да. Программа у нас тут дурачится, поэтому не дает полноценно в эфире поболтать.

0: Продолжаем проект, что было раньше на новом радио.
1: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
0: Да что за безобразие, я уже с этой программой не могу. Я уже не могу, она меня просто вымораживает. Я не знаю, что с ней делать. Так, сейчас. Вот будем вот так вот, прям по стариночке. Ты будешь работать или нет, хулиган? Окей, это правильно, что было раньше на новом радио. Данил Михайлов за старшего. Приходится тут немножечко колдовать с техникой шайтан-машиной. Так, сегодня плейлист посвящен дружбе, настоящей, женской в том числе. И в целом, да что тут распинаться-то? Давно вы просили Николая Расторгуева включить, но не песню, ребят, с нашего двора, наверное, а другую, которая чуть постарше будет. С удовольствием

Плейлист сегодня посвящен дружбе на новом радио в проекте «Что было раньше». Так, ну что, из-под крыла Игоря Матвиенко не будем далеко уходить. Есть у его подопечных тоже песня о дружбе. Угу. И вы ее уже слышите.

Небольшая напоминалочка, что в Иванушках все умеют петь. Проект «Что было раньше» на новом радио, хотя кто-то подумал, что это старые песни о главном. В целом, да, очень даже схоже. Ну, учитывая предыдущие композиции, так вообще на 100%. Так, ребятушки, продолжаем. Сейчас, наверное, надо немножечко разгрузить такую печальную тему дружбы на какую-то, знаешь, ну, с подковыкой, что ли. В общем, ребята из группы «Жуки» это все сделали. Меня другой факт удивляет, что, оказывается, группа «Жуки» появилась в 1991 году. Обалдеть. А эта песня уже гораздо позже, из начала 2000-х.

вот такой вот нежданчик не ожидали? Конечно же, да. На то он и нежданчик. Проект «Что было раньше» на Новом радио. Данил Михайлов сегодня соло. Треки, посвященные теме дружбы, друзей. Ну как же мы без Валерия Яковлевича-то? Вот именно. Насчет рока. Будет.

Валерий Леонтьев всегда красавчик. Это новый радиопроект, что был раньше. Всех девушек нашего чатика я целую в сердце, как Сосо Павлиашвили. А всем мужчинам приветище. И вот когда друзья присылают сообщения во время сегодняшнего эфира, как-то вот прям, как будто бы особенное чувство в груди. Тони Потата, друг из Тулы, написал, говорит, еду сейчас в аэропорт, слушаю тебя. Говорит, лечу в другой город. Только Бузовый проект. Ты только об этом не говори никому. А я никому и не сказал. Тони, привет тебе. Друзья, вам тоже. Вот прям вот следующая песня посвящается обволакивающе. Прекрасно и замечательно. Угу, из неочевидного. Грув Армада. Очаровательного вечера.

0: эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Усишкин, я в шоке. Я думал, вы вдарите рока соло. А получился бабский эфир. Такое сообщение от Игоря. Игорь, мое почтение, уважаемый. Будет еще немножечко рока. Вот. Ну а в целом, почему именно, не знаю, как будто бы в слове «бабский» есть что-то плохое. Мне кажется, нет. Все прекрасно и замечательно. Слушаем, значит, треки, посвященные дружбе. Сегодня на ленном, на спокойном, на абсолютном чиле. Бережем силы на сентябрь, когда дорогуша вернется, и будем уже на пару соображать. Вот, ну а сейчас, ребятушки, хочется поставить тоже красивую лирическую композицию. Ну, наверное, мало кто скажет, что она женская. Так вот, авторству следующего музыканта приписывают следующие слова. Константин, а почему вы не пишете новые песни? А новые пишут те, у кого старые плохие. Лайв-версия очень классно звучит. Друзья, красивого вечера.
3: Мой друг художник и поэт, в дождливый вечер на стекле мою любовь нарисовал, открыв мне чудо на земле.

0: может быть, разбить окно и окунуться в мир иной, где солнечный, рисуя свет, живет художник и поэт.
1: Симпатично, правда? Проект «Что было раньше» на Новом радио. Ребятушки, ваши комментарии сейчас как отдельный вид искусства нравятся. Спасибо вам большое за поддержку, за подбадривание. Так вот, классное сообщение от плиточника. Почему-то мне сперва показалось «пилоточник» написано. Но «пилоточник» — это что за слово? А с плиточником все понятно. Так вот, его предложение. Борис Моисеев. «Мне другом ты не был». Наверняка восхитительная композиция, но я ее не слышал, и поэтому мне кажется, что она сегодня в плейлист, ну, не очень как нож в масло войдет. А вот следующего исполнителя поставим с удовольствием. Например, композиция «Friends Never Say Goodbye», которой 26 лет на минуточку, сейчас будет звучать, я думаю, максимально органично. Еще как будто бы вечереет. Как будто бы лето говорит гудбай. Уютного вечера, друзья.

0: Немножечко энергии от Justice. Сейчас короткий коммерческий момент, и будем закругляться сегодняшним дружелюбным плейлистом.
1: Что было раньше на новом радио? Реклама.
2: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска, комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Милый, собираем чемоданы.
7: Мы же только разобрали.
6: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
8: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявления.

0: bmw.rf. Банк ВТБ ПАО. 0+.
1: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
6: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
7: Продолжаем проект «Что было раньше». Вернее, потихонечку закругляемся. И в нашем мессенджере один уважаемый эксперт вспомнил, что самая лучшая песня о дружбе, по его мнению. Сегодняшний плейлист посвящен дружбе. Так вот, самая лучшая песня о дружбе, по его мнению, это группа Nirvana «Rape Me, My Friend». Эстет, однако. Вот, ну, до этой композиции сегодня не доберемся, однако же рокового направления добавить, конечно же, нужно. И вот, например, следующая песня, давай историю такую вот, ну, предысторию малюсенькую. Она была написана нидерландской группой Golden Erin и посвящена реальному человеку, их другу, значит, участнику мотоклуба Карли Дэвидсона «Ангелы Ада», Hell's Angel, и, собственно, он разбился, как водится, на дороге. Ну и песня была прям вот о конкретном человеке по имени Эд. Чуть позже директор группы Ария, собственно, своим коллегам, подопечным, предложил эту песню исполнить на мотослете уже с нашим, так сказать, колоритом. И получилось замечательно, прекрасно. Композиция даже стала своего рода культурным кодом и в наших краях. Вот, пусть прямо слово «друг» здесь не звучит, но... Все понимают. Беспечный ангел как синоним.

от байкеров прилетел респект. Мое почтение. Друзья, продолжаем, точнее все, завершаем проект, что был раньше. Сегодня дружеский плейлист, и мне кажется, вот прям под финалочку раскочегарился, как будто бы прям, как будто бы вспомнил, как оно соло вести еще БРчик. И дожидаясь дорогушу Эви, следующую песню хочется посвятить, ну, в общем, вы сами понимаете, как и все предыдущие. Друзья, так вот, понятное дело, что группа Queen будет завершаться сегодняшний плейлист. Я просто напомню, что когда они ее исполняли, обычно поклонники брали вот так вот друг друга за плечи и пели вместе с группой. Такой вот красивый перформанс. Я не знаю, есть ли вам кого сейчас обнять рядышком, но если хочется, если есть, то сделайте это, получите удовольствие и удивите близкого человека. Это Новое радио. Данил Михайлов был за старшего. На сегодня с ЧБР все.

Ну, по суперхитам ударяли предыдущие два часа. Мощненько получилось. Повтор в субботу в это же время. Ну, а сейчас возвращаемся к суперновинкам. 20 минут только музыки принимай, потому что можем тебе это позволить. Отличного вечера!

0: что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама. Реклама.
2: Эй, предприниматель, устал от советов в духе «просто верь в себя»? Тогда лови нашу новую рубрику «На простом о бизнесе». Как протестировать нишу без бюджета, где взять первых клиентов и разное полезное. И бонус. Прямо сейчас ты можешь зайти в акцию, где Сбер раздает 185 миллионов. Время до 31 октября 2026 года. Подробности на sberbank.ru. Действуй. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. 12+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга K40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: В открытом море, на большой глубине, никто не услышит твоих криков.
7: Жизнь уже не будет прежней. Я тебе обещаю.
6: Самое опасное погружение этого лета. «Во власти страха» в кино с 13 августа. 18+.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.

Hi AI. Любопытную историю пишут. Вот, например, одна из них. Amazon скупает старые редкие книги. Старые и редкие книги, чтобы, внимание, уничтожить их ради тренировки нейросетей. Этим летом букинисты рассказали журналистам о очень крупных заказах на старые книги. И проследить, куда эти заказы уходят, удалось с помощью маячка, который был спрятан в одной из книг. А уходят они на склад Amazon в Лас-Вегасе. Причем на эмблеме этого самого склада динозавр держит раскрытую книгу. Значит, сотрудники склада рассказывают, что туда поступают огромные партии печатных книг. Этим самым книгам срезают корешки, потрошат как следует, чтобы быстрее отсканировать страницы. И восстановить эту старую редкую книгу после этого уже, конечно же, невозможно. А тексты им нужны, чтобы обучать нейросети. Старые книги тем ценны, что написаны людьми задолго до бума искусственного интеллекта и там компьютерных всяких технологий, интернета и так далее. И в интернете всех этих книг нет отсканированных. В Амазоне от ответов уворачиваются, говорят, что закупают книги для улучшения своих продуктов. Вот что символично, компания Amazon, она же когда-то начиналась 30 лет назад, как книжный магазин, а теперь закупает книги, чтобы их уничтожить. Да. Грустиночка небольшая. Hi AI канал.

Все так, ребятушки, в изобилии, на любой вкус. Некоторые из них даже еще и с дент-знаками. 8-495-232-16-32. Слышишь, шуму Турман? Звонишь.

0: on my own.
1: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей,
2: а может зазвучать на всю страну.
1: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
2: Музыкастинг. 9-й сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все.

лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами. Неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется,

0: ничего.
1: Не придумаю.
0: Я

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Привет, это Акмаль, слушай мою новую песню «Любовная» на волнах нового радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану

0: Viento.
1: Эви улетела отдыхать.
2: Я вас нежно целую в правую щеку, нежно целую в левую щеку.
1: За пультом Данила Михайлов.
2: Да, это ужасно.

назвать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Мона.
1: Их не слышно, их не видно, и никто не бесит в 7 утра.
2: По факту.
1: Но 31 августа они вернутся. И да, они уже что-то для вас планируют.
3: А давай Майкла Джексона позовем в следующем сезоне.
2: Блин, я бы позвал, но у нас там не получается. У нас там Фредди Меркьюри как раз. Потом после него вот этот, который...
4: Мод?
2: Нет, жалко, не он.
4: Курт Кобейн?
2: Да, вот. И потом после... Да и
3: Бэтл. А в Казахстане Курт Кобейн.
2: Да, Кумыс Кардейн. Кобейн.
4: Пьер вообще.
2: Пьер Кардейн.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.